0: Рекорд. Реклама.
1: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
2: Клубный проект «Дыхание ночи». Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд в полночь в «Максимилианс». Дыши в ритме ночи. Подробности на «Максимилианс.ру». Запрещено для детей.
3: При поддержке «Радио Рекорд Красноярск».
4: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется АОТ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: канал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, во вторник, 30 июня, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 30, ночью плюс 18. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Новая эра».
3: Знакомьтесь, Иван. Он продал Тигуан. Чуть-чуть походил и бэху купил.
4: А вот идет Гриша. Смотрел Митсубиши.
5: Вы тоже хотите?
3: Скорей приходите. Автору.ум известно всем. Нет с машинами проблем.
5: Автору.ум. Выкуп и продажа авто с пробегом. Выгодно, быстро, удобно. Надежные, проверенные машины. Диагностика, трейд-ин, детейлинг. Автору.ум. Легко продать, выгодно купить. Шахтеров 51. 2-509-35.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама.
6: Спи крепко, спи безмятежно, спи как ребенок, пока мы лечим зубы в медике на Красрабе. Лечение, удаление и имплантация зубов во сне у детей и взрослых в стоматологии медика на Красрабе. Час наркоза или седации в подарок. Бережная стоматология медика. Красноярский рабочий 153. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует с 27 мая по 31 июля 2026 года.
7: Премьера на домашнем.
8: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
7: О таком враче мечтают многие.
9: Этот красавчик свободен?
7: Но получит его только зрительницы домашнего.
10: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
7: Женский доктор.
11: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
7: С настоящим мужским характером.
12: Я здесь, рядом.
7: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
2: Рекорд. Dance Radio.
0: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Радио. Главное танцевальное. В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Five, four, three, two, one.
0: Турбо-ум.

0: утро на рекорде.
1: Доброе утро, мои хорошие. 8 утра уже, 8.07. На старте вторник, 30-е, между прочим, июня. Да, вот так вот раз и минус месяц летний один. Ну что ж, у нас здесь процесс пробуждения начинается, ваш персональный. Глазки открываем, сил набираемся, в себя приходим. Настроение подхватываем в пути тоже подобающее. Меня Дима Малнин зовут. Здрасте всем. Посмотрим, что за день сегодня. Во-первых, 30 июня отмечается День экономиста. Вот, так что с праздником вас. День рождения Бабы-Яги. Также сегодня Международный день астероида. День верной жены. Вот. Тут каждого мужчины по верной жене, я считаю так. Каждой женщине по верному мужчине. Вообще, вот все. Вот так вот будет. И будет идеально. Ладно. День всемирный социальных сетей, кстати говоря. Ну вот тут непонятно, да? То ли это как бы прикольно, то ли все-таки гадость редкостная. Но день так день. И вот дальше праздник, который поймут только миллениалы, потому что Международный день Сейлор Мун отмечается также 30 июня. Да, лунная призма. Я вызываю тебя. Погнали, мы вызываем Бенаси Бразерс, Алиса, Арк Нортона, Антор и 54 Ультра. Их и послушай прямо сейчас. Токсию на рекорде, ловите.
0: Турбо утро на рекорде.

0: ускоряйся правильно.
1: 9:16 на часах. Давайте разберемся с ситуацией дорожной в Красноярске этим утром. 3 балла там, как сообщает нам Яндекс.Карты, есть местами затруднения. Например, 7 баллов сейчас на Калинину в сторону Покровки. Семафорная к Матросовым 4 балла в сторону шинного завода. Там уже 6 баллов. 5 баллов на Матросово в центр. Из центра на Матросово 6 баллов. 4 балла на Красраби в сторону Крастец. И на мосту 3 семерки в сторону Березовки сейчас 4 балла. На этом из затруднений основных пока что все.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
3: Бархатпаркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
4: И Гусев Дмитрий Сергеевич, Угранит 321-246-8000-56-337-0+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Это трэш-пати на рекорде.
1: 8.26, трэш-пати на рекорде. Минута уклонения от нашего плейлиста. Что-нибудь необычное поставим. Ребята, мы, кажется, забывать стали про легенду. Да, и сегодня мы вспомним. Помните такого рэпера Сяву, а? Чё-чё? Опа, ничего. Вот, собственно, оказывается, продолжает творить человек. Человек творческий все-таки, как-никак, да? Поэтому послушаем его альтернативное творчество Сови и Сява. Работа Face. В общем, можно и подвигаться. Кстати, весьма танцевальная история.

3 номер телефона рекорда. Звоните прямо сейчас. Впереди игрушка Бобер да Бёрд. Тем более, что подарок это стоящий. Впереди у нас на канал 2 билетика в Бархат Парк. Так что лето жаркое. Проводите с пользой и в правильном

0: часах нам звонится Сергей. Серега, доброе утро тебе.
1: Доброе утро.
0: Во. Здравствуй, здравствуй. Слышу бодрый голосочек. Как настроение у тебя? Делись.
1: Отлично.
0: Отлично.
1: Спать охота.
0: Спать охота? Не выспал? Так, да. Погоди. Вот ты во сколько ложишься?
1: Ну, вчера лег я с ребенком в 10.
0: В 10, получается, ну ты еще, смотри, ты вчера лег, это уже хорошо, понимаешь? Это уже достижение. Так, хорошо, а встал во сколько?
1: В
0: 7. Ну, то есть в 10 лег, в 7 встал, ты спал 9 часов. А, Серега, ты переспал, понимаешь? Эх. Здесь ты не выспался.
1: Я тоже думаю, либо переспал, либо не доспал.
0: Тут 9 часов, тут явно часик был лишний, вот понимаешь, вот где-то ты вот чуть-чуть не успел. Ну ладно, не будем делать вид, что мы тебе не завидуем. Сереж, да, давай сыграем в бобра. Правила простые. Есть некий персонаж. Три слова про него тебе расскажу, описывающие ситуацию, в которой он находится. Каждое слово ты должен мне отгадать и целиком собрать всю картину происходящего. Готов?
1: Пробуем.
0: Ну, давай возьмем главного героя. Кто же он? Это, знаешь, такой авантюрист. Авантюрист, он спортсмен. Ну, вероятнее всего, спортсмен. Знаешь, любит такие развлечения. Вот чем выше вероятность того, что он живым оттуда не вернется, тем ему больше интереснее. Экстремал, да, молодец. Что же он сделал? Смотри, а он посредством небольшой физической активности преодолел силу гравитации.
1: Прилетел.
0: Ну, это прилетел, это уже прилетел. А он, получается, наоборот, что сделал? Хлоп, и на секундочку преодолел. Хоп, и еще раз преодолел. Что?
1: Прыгнул,
0: да, да, да, все просто. А вот смотри, прыгнул он. Обычно люди прыгают с этой штукой, а он без нее прыгнул. Высоко лететь, правда?
1: Высоко.
0: Вот с большой высоты обычно с чем люди прыгают?
1: Парашютом.
0: А он, получается, без парашюта, да, прыгнул? Ну, вот
1: парашюта.
0: Такой вот у нас
1: экстремал. Крыльями, наверное.
0: Ну, почти. Он просто отбитый на голову у нас. Экстремал прыгнул без парашюта, а Сережа, надеюсь, с летними шортами отправляется в Бархат-парк. Поэтому, Серега, класс тебе отдохнуть и ровного загара.
1: Спасибо огромное.
0: Пожалуйста, мы же погнали дальше, ребята. Локейшн вместе с нами. Дзерб, Тудола и Виз Халифа. Ловите.

0: космическую.
1: Без 10:09 на часах. Давайте посмотрим, что у нас там с погодой сегодня в Красноярске. По сообщениям градусника, там плюс 18. Глаза сообщают, что немножко облачно. Ну, а Яндекс.Погода подсказывает, что потеплее сегодня до плюс 25. Очередная серия многосерийного дождя нас тоже сегодня поджидает. Поэтому зонтики берите с собой или не выкладывайте, если уже брали их вчера. Ветер дует юго-западного направления сегодня. Слабый 3,5 метра в секунду.
0: Рекорд. Реклама.
2: Впервые в Красноярске, в самом центре города, состоится незабываемая хаус-вечеринка от команды «Плагиат». Хедлайнером вечера станет «Паник Чейз» из Москвы по версии авторитетного издания «Битсац». Входит в топ-10 лучших диджеев в жанре инди-дэнс. Не упустите шанс стать частью этого яркого события. Ждем вас 4 июля в 23:00 в баре «Кройка». Информация по билетам в группе ВК «Плагиат Хаус». ИП Павлов Максим Александрович, ОПРНП 32-34-205-328-102-18+.
3: При поддержке радио Рекорд.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Доброе утро на рекорде.
2: Чувствуется, да, прилив сил, бодрости, настроение хорошее. Это потому, что мы с вами уже второй час вместе, родные. 9.02 на часах. Турбоутро продолжается здесь, на первой танцевальной станции Рекорд. Погнали, погнали отмечать последний день первого летнего месяца. Вот такая вот у нас мысль на повестке. Будем с песнями, с плясками, с чувством, с толком, с расстановкой. В этом часе обязательно Рекорд на колесах. Про автомобили, что там происходит интересно вам, поговорим, про обсуждаем. Но игры тоже будут. Рекорд офлайн, никуда без него. Про кино будем с вами разговаривать, поэтому, уважаемые и любимые мои киноманы, также готовьтесь, по команде звоним. Прежде ловите нон-стоп музыкальный, очень классный Анабель Ковальский, Феликс Йен, Келвин Харрис, Кунгс, Тео Филлинс, Лондон, Имани, Хьюго, Капитал Сити, Салли Фарбен и Рене Миллер. Прежде Бадди Толк, с них и начинаем этот час. Поехали.
1: Доброе утро.

0: 9.17 на часах. Давайте посмотрим, как ситуация дорожная за час поменялась. В Красноярске 4 балла. На дорогах, по сообщениям Яндекс.Карт, есть местами затруднения. Например, на Высотной в центр сейчас 7 баллов. В обе стороны на Матросово тоже по 7 баллов. 6 баллов сейчас на Калинина в направлении Покровки. Мичурина к Октябрьскому мосту 5 баллов. 5 баллов на Маркса к Большому концертному залу. Ну и 5 баллов на мосту 3 семерки в направлении Березовки.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
3: Не повезло со стоматологом? С нашим повезет. Не откладывай. Выбирай медику на Красрабе. Здесь знают, что такое настоящая забота о пациенте. Бережное лечение, внимательные врачи, комфорт для всей семьи. Медика. Бережная стоматология для детей и взрослых. Красноярские рабочие 153. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Начнем с новости грустной, но не совсем для нас. В системообразующей для немецкой экономики отрасли автопроме усугубляется сильнейший за последние полвека кризис. Концерн Volkswagen рассматривает возможность закрытия 4 автозаводов в Германии и сокращения своего штата примерно на 100 тысяч человек. Соответствующие предложения будут обсуждаться наблюдательным советом 9 июля. По информации интернет-ресурсов, рассматривается вариант закрытия заводов в Ганновере, Цвикау, Эмдене и завода Audi в Неккарсульме. Численность персонала этих площадок 45 тысяч человек. Ранее в концерне уже утвердили сокращение 50 тысяч штатных единиц. Иными словами, суммарно могут быть уволены 95 тысяч человек. Ладно, едем далее. Из Германии все-таки к нам вернемся и чуть-чуть туда подальше, в сторону востока, в Иркутске. За последние сутки полиция пресекла 4 факта перепродажи бензина физлицами. По сообщению регионального управления МВД, в отношении каждого из правонарушителей возбудили административное дело по статье 14, часть 1, осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения. Спекулянты предлагали бензин по цене в несколько раз выше стоимости на АЗС. В одном случае торговля велась рядом с территорией заправки, в трех других через интернет. Особо отличился 20-летний парень, который предлагал бензин по 250 рублей за литр. Вот такой вот мамкин бизнесмен. Ладно, едем дальше. Про топливный кризис. И чем это все обернется, ребята? Кризис с автомобильным топливом начал провоцировать рост цен на услуги транспортных компаний. Что касается внутренних рейсов, пока перевозчики в основном предупреждают своих контрагентов о планируемом росте стоимости услуг, средние цены на дистопливо в России резко выросли с 70-72 рублей до 77-90 даже рублей за литр. Кроме того, из-за нехватки топлива нарушена прогнозируемость доставки. В сфере международных перевозок ситуация уже ухудшилась. По словам главы логистической компании, одной из компаний, Георгия Востопула, за последние полторы недели грузовые перевозки из Китая и в Россию подорожали в среднем на $700 за рейс. Вот так. Ладно, продолжаем дальше. Правительство готово разрешить выпуск топлива класса Евро-2. Все это для насыщения внутреннего топливного рынка. Пока речь идет о временной мере сроком на 1 год. Это позволит отказаться от глубокой переработки нефти и повысить предложение на сотни тысяч тонн в месяц. Однако для современных двигателей такое топливо может быть небезопасным. Имейте в виду. Продолжаем. В России на четверть выросли продажи электрокаров с пробегом. Вот тут вот заиграли радостью лица владельцев электричек. В мае 2026 года российский вторичный рынок электромобилей

продемонстрировало рост на 25%. Но все же логично. Никто не хочет в очередь на заправках стоять. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За последние месяцы россияне приобрели 1228 подержанных электрокаров. Лидером марочного рейтинга по итогам мая остался Nissan, на долю которого пришлось 25,6% общего объема продаж. На втором месте Zikar. Ну и на третьем, четвертом Volkswagen и Tesla. Век электричек начался. Ну и на финал история про одну легендарную Феррари. Пропавшую Феррари Майкла Джордана нашли спустя 24 года. Коллекционерам удалось разыскать и выкупить Феррари 550 Маранелло, ранее принадлежавшую баскетболисту Майклу Джордану. После финала NBA 97 года этот автомобиль получил всемирную известность. Именно на нем Джордан, завоевавший очередной титул, уехал со стадиона. На протяжении 24 лет купе скрывалось от публики в частном гараже в Калифорнии. В итоге на поиски одной из всего 3000 выпущенных Феррари вели целенаправленно. В общем, машину нашли, она еще и была специально переработана под рост Майкла Джордана. Теперь машину будем ждать на продаже на аукционах. Налетает.

0: утро на рекорде.
1: 9.36, красноярские ребята, есть идея сходить в кино и что-нибудь интересно посмотреть. Есть пара билетов в Киномакс со свободной датой, с выбором фильма, какой вы захотите, вот тот и пойдете смотреть. Все, что нужно сделать, это прямо сейчас сходить в свое мобильное устройство, набрать 205-100-3 и позвонить мне на рекорд.
0: Рекорд. Рекорд. Dance.

0: Offline.
1: Но пора, по-моему, и в кино сходить. Это Рекорд Офлайн. Пару билетов в Киномакс у нас на кону. Выбор фильма «Свободные даты», когда захочешь. В общем, свобода целиком и полностью, которая достанется, возможно, Анжелике. Анжелика, доброе утро. Тебе привет.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро. Анжелика такая спокойная. Выспалась сегодня?
2: Да нет, приболела.
1: Приболела? Ну ты что, моя хорошая? Ты давай, не болей, у нас лето уже месяц прошел. Ты вообще не вовремя. Соберись. Так, Анжелика, скажи, пожалуйста, а есть ли у тебя какой-то любимый фильм твой?
2: Мой любимый фильм, наверное, «Ешь, молись, люби».
1: Ух ты, ну ты такая романтичная, все эти вот истории любишь, да, мелодрамы, да, и прочее. Хорошо.
2: Ну да.
1: Честно, я тебя загадал немножко из другой оперы вообще киношечку. Расскажу сейчас про этот фильм. Одно буквально предложение. По нему тебе нужно угадать, что за фильм я имею в виду. Готово?
2: Угу.
1: Ну поехали, смотри. «Лысый» объединяется с другим лысым, чтобы поймать еще одного лысого. У меня все. Есть ли у тебя мысли, что это может быть за фильм?
2: Объединяется с одним лысым, чтобы поймать еще
1: одного лысого. Все трое лысых, это, знаешь, чуть ли не самые известные лысые в мире вообще. Вот кого ты знаешь самых известных лысых в мире?
2: Господи. Какие-то итальянские.
1: Ну не почему-то. Голливудские, да. Ну любого лысого назови мне актера. Вот кто первый тебе в голову приходит?
2: Ну, лысый Вин Дизель.
1: Вин Дизель, смотри,
2: я имею в виду в голове.
1: Смотри, все, остановись. Один из трех — это Вин Дизель, правда. Это действительно он. Давай еще одного лысого очень известного назови.
2: Форсаж, может, какой-то?
1: Ну, конечно. Да. Вин Дизель обвиняется с Дуэйном, с Скалой Джонсоном, чтобы поймать Джейсона Стэтхэма. Это все так, я поздравляю тебя. Два билета в кино твои. Уж сама решай, с кем пойдешь, на что пойдешь. Я тебе только желаю приятного просмотра.
2: Спасибо.
1: Пожалуйста, полетели вместе дальше. Gravity, All Thing Breaks. Послушаем прямо сейчас вместе на рекорде.
0: Рекорд Офлайн.

0: космическую.
1: О погоде за окном давайте поболтаем. Плюс 20 на термометре сейчас, дальше потеплеет до плюс 24, так подсказывает нам Яндекс.Погода. Дождь небольшой тоже сегодня ожидается, как по традиции в прошедшие дни. Ветер дует юго-западного направления 3,5 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Новая эра».
3: Знакомьтесь, Иван. Он продал Тигуан. Чуть-чуть походил и бэху купил. А вот идет Гриша. Смотрел Митсубиши. Вы тоже хотите? Скорей приходите. Авторум известно всем. Нет с машинами проблем. Авторум. Выкуп и продажа авто с пробегом. Выгодно, быстро, удобно. Надежные проверенные машины. Диагностика, трейд-ин, детейлинг. Авторум. Легко продать, выгодно купить. Шахтеров 51. 2509-35.
4: Дэнс лето
0: на рекорде.

0: радио. Главное танцевальное.
1: Десять утра, одна минута. Чувствуете прилив сил, ребята? Это все потому, что вы с утра проснулись пораньше. Молодцы, такие рекорд включили. Третий час уже вместе двигаемся под классные треки. Ну и в шикарном летнем настроении. Впереди, кстати, это настроение будем подпитывать. И еще не я один. Тут сейчас людей примножится в студии. Гости через парочку мгновений интересные про все-таки отдых, про лето, про вечеринки, про тусовочки. Вот про все это в целом поговорим, пообщаемся. Прежде ловите музыкальное настроение от рекорда. Миша Миллер, Бодега, компании Avalon Rockstone. С него и начнем прямо сейчас. Vertigo. На старт, внимание, послушаем.
0: Турбо утро на рекорде.

0: Ну и разбавить мою тут шизофрению пришли пара ребят, интересных ребят. Давайте познакомимся с творческим объединением «Плагиат». В гостях у нас Павлов Максим, Макс Базилио. Макс, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: И Никашин Андрей, диджей Никашин. Андрюх, доброе утро тебе.
2: Доброе, доброе.
0: Парни, ну первый вопрос. Как летний вайб вообще? Вот чувствуете, что пора отдыха, пора радости, веселья и летних танцев? Есть такое внутреннее ощущение или пока нет?
1: Ну, конечно, погода радует, все прекрасно.
0: Особенно последние пару дней вот эти вот уже. Нет, ну смотрите, погода радует. Если кто-то хотел выбраться на сабордах на Ману, вам не нужно этого делать. Можно куда-нибудь под мост заехать, лучше поплавать. Погода подходящая, да. Прости, перебил.
1: Да, на самом деле летний вайб присутствует, город оживает, постоянно какие-то события происходят, все здорово.
0: Никита, у тебя как... Ой, Никита, все, я поплыл. Андрюха, у тебя как вообще с летним настроением? Ты вот скажи мне честно, вот летом ты уже где-то был на каких-то громких тусовках, каких-то опен-эйрах, вот это вот все зацепил или пока еще трудиться приходится, не удалось?
2: Пока еще приходится трудиться, и именно поэтому мы хотим сделать свою... вечеринку.
0: А будет. Мы расскажем. Там совсем скоро, в начале июля, планируется интересная движуха. Давайте про плагиат поговорим. Вообще, вот есть у нас в городе разные творческие объединения. Что такое плагиат?
2: Плагиат — это наше собственное творческое объединение. Мы все диджеи, и вот решили создать свое движение, чтобы организовывать вечеринки.
0: Сколько вас там человек?
2: Вообще нас 5 человек.
0: Вы прям вот с самого начала были в пятером такие пацаны. Надо движуху делать. Ведь в пятером собрались. Или люди подтягиваются потихонечку, команда растет?
2: Нет, мы в пятером изначально, как все это создали движение. У нас 4 парня и 1 девушка.
0: Ух ты, интересно. Интересная компания, конечно. Девушки, наверное, вообще... Слушайте, а как вот девушка чувствует себя в каком коллективе? Ну, типа, прикольно. Вот каждая идея. Да, молодец, круто. Или абьюзите молодую девчонку? Да,
2: она как за каменной стеной.
0: А, это она вас абьюзит, походу, да?
2: Конечно, так и есть.
0: Все так. Парни, название «Плагиат». Но почему «Плагиат»? У кого что вы решили стырить? Почему «Плагиат»? Рассказывайте.
1: Да на самом деле все просто, оно немного такое сатирическое, то есть «Плагиат» — это уже то, что было.
0: Было все уже, получается.
1: Да, поэтому что-то новое выдумать как-то мы не стали. Мы просто берем лучшее у других творческих объединений и пытаемся это все воедино собрать.
0: Слушай, ну, кстати, это хороший рецепт. Читали книжку «Кради как художник»?
2: Нет.
0: Вот прочитайте, кстати, классная идея, действительно, придумали уже все. Вопрос, знаешь, не украл, а адаптировал, да, придумал как вот под наших ребят. Это все классно.
2: Вдохновился, да.
0: Да. Вот, кстати, про вдохновился. А вот плагиат, да, 5 диджеев, а диджеи же разные есть. Кто-то играет по всятинку, кто-то играет пожестче. Вот вы что любите, какую музыку, что вообще в массу несете?
2: Мы любим электронный хаус, и именно чтобы он был у нас не попсовый, потому что попсы у нас везде хватает повсеместно, по всем барам, заведениям. Мы вот решили свое движение создать, потому что решили, что не хватает у нас в городе именно такой музыки.
0: А, кстати, слушайте, а есть у вас в команде, может быть, кто свое вообще пишет? Ну, то есть, хаос-музыка — это понятие обширное. Я знаю, что в Красноярске много творческих ребят, кто и сами нет-нет, да руку прикладывают к созданию подобных творческих проектов.
1: Да, безусловно. Я выпускаю треки, то есть я выпускаю в жанре инди-дэнс, где-то, может быть, тек хаус простреливает. То есть я резидент Basmatic Records, есть у нас такой лейбл, достаточно известный, плюс недавно вышел релиз на Гедонизме. Также у нас Оля еще тоже пишет, выпускается на разных лейблах. То есть мы пытаемся свою музыку тоже таким способом продвигать, чтобы люди ее услышали, поняли и вдохновились.
0: Так, Макс, а ты под своим псевдонимом, ну, на стриминговых сервисах Макс Базилио, мы вот, грубо говоря, там зайдем куда-нибудь на стриминговый сервис, загуглим, мы тебя найдем.
1: Да, да, на всех площадках можно.
0: Классно, ребята, мы пока отправимся за эфиром, погуглим, а вы послушайте пару наших треков.
3: Рекорд. Гость.

0: гость.
1: Пам-пам-пам-парам-пам-пам, ребята. Творческое объединение «Плагиат» у нас сегодня в гостях. Ребята, еще раз вам доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе.
1: У нас тут девушка потянулась. Оля Меликян. Оль, привет тебе.
4: Здравствуйте.
1: Оль, прям, ну ты не бойся, к микрофону подвесил.
4: Все хорошо.
1: Еще поближе, он не кусается.
4: Раз,
1: да.
4: Раз.
1: Оля. Оль, мы тут недавно, пока тебя не было, обсуждали вообще вашу жизнь внутри коллектива. Ты, получается, одна девочка среди пяти мужиков.
4: Да.
1: Как? Четырех, простите, пожалуйста.
4: Нас четверо.
1: Нет, подожди.
4: Я пятая.
1: Их четверо, ты пятая.
4: Да.
1: Все четко. Как тебе в таком мужском коллективе?
4: Да, вообще великолепно с ними работать. Просто одно удовольствие.
1: Не абьюзят?
4: Нет, нежели чем с девушками. Нет.
1: А ты их...
4: Ну, не знаю. Учитывая, сколько я пишу, я им задачи раскидываю.
1: А, получается, ты главная, ты там рубишься.
4: Нет, я не главная, я просто абьюзер.
1: Вот, вот так вот, ребята, и строятся семейные отношения. Хорошо. Оля, ты еще и автор своей музыки, я слышал.
4: Да, вот, недавно выпустила свой первый альбом, находилась в ВКонтакте в топ-чарте, ну... По версии ВЭК я попала, короче, в 100 лучших альбомов.
1: Ух ты, молодец.
4: Вот, находилась примерно там месяц или чуть меньше месяца, ну и все, больше не выпускала треков.
1: Ну, выпускаю, если уж такие старые хорошие.
4: Планирую, да,
1: а в чем,
4: осенью.
1: Скажите, времени не хватает? Вот,
4: не ты... то чтобы времени, вдохновения нет.
1: Вдохновения нет.
4: Да, сейчас еще лето, хочется как бы больше
1: хочется
4: отдыхать.
1: Почилить, да.
4: Да-да-да, на расслабоне.
1: Попочкой к солнышку прилечь, погреться, поливать,
4: да.
1: Бассейн сходить и все. А, кстати, летом уже отдыхала и еще пока тоже нет?
4: Нет, вот уеду 10 июля.
1: Ой.
4: На 3 дня.
1: Рада за тебя.
4: Да нет.
1: Но не от всей души.
4: Я сама за себя не рада.
1: А что, куда ты поедешь?
4: Как бы я не особо туда хотела.
1: А куда поедешь ты?
4: В Агур.
1: Нормально, что? Вот такой вот.
4: Да, что-то нет.
1: Летний отпуск. Ребят, давайте вернемся к плагиату, к творческому объединению. Вот вы, кстати, с парнями за эфиром поговорили, что творчество все-таки от себя идет. То есть нет необходимости, да, по клубам, по барам играть. То есть это то действие, которое у вас идет из души. И вот от души ребята тут еще и тусовочку намечают интересную. Совсем скоро, в начале июля, 4 числа буквально, состоится ваша вечеринка. Что за вечеринка? Где будет, как называется? Ну-ка, расскажите про нее.
4: Ну, к нам приезжает артист с Москвы, Паник Чейз. А вот у нас будет проходить 4 июля, как вы и сказали, в 23.00 в баре Кройка.
1: Баре Кройка, 18+, естественно, возрастное ограничение,
4: да,
1: не меньше.
4: Да, да.
1: Окей, вы-то все будете в пятером играть?
4: Да.
1: Что интересно готовите, парни?
2: Ну, я буду играть свои треки в основном. А там посмотрим, конечно, по народу. Что будет заходить, импровизация.
1: А кого, кстати, ждем? Давайте вот так разберемся. Кто целевая аудитория, кто должен прийти? Кто это? Молодые ребята там, совсем юные, или кто-то постарше, типа там,
4: постарше.
1: Нас, миллениалов.
4: Типа что-то такого.
1: Что-то среднее.
4: Да, за 25 вот так вот.
1: Зеленялов так называется, получается.
2: Да, да, да.
1: Слушайте, а у вас в команде, вот вы 5 человек, да? У вас вот сколько, если разобраться, миллениалов, сколько зеленялов? Может быть, зумер вообще есть? Оль, ты зумер?
4: Нет.
1: Ты кто?
4: Миллениал.
1: Ты миллениал, получается. Да. Хорошо. Макс, ты тоже миллениал, так понимаю?
2: Ну да, скорее всего.
1: Андрюх, ты тоже миллениал?
3: Я самый миллениал, да.
1: Вы понимаете, тут собрались четверо пенсионеров стать в студии Радио Рекорд, поболтать про 4 июля про тусовочку. Еще раз напомню, 23.00 начало, бар Кройка, с 18 лет, welcome. Все правильно говорю?
2: Конечно.
1: Подробности через пару треков давайте еще накинем.
0: Рекорд. Гость. Рекорд. Реклама. Премьера на домашнем.
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
0: О таком враче мечтают многие.
6: Этот красавчик свободен?
0: Но получит его только зрительницы домашнего.
7: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
0: Женский доктор.
8: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
0: С настоящим мужским характером.
9: Я здесь. Рядом.
0: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
10: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется Аутбанк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Впервые в Красноярске, в самом центре города, состоится незабываемая хаус-вечеринка от команды «Плагиат». Хедлайнером вечера станет «Паник Чейз» из Москвы. По версии авторитетного издания «Битсац», входит в топ-10 лучших диджеев в жанре инди-дэнс. Не упустите шанс стать частью этого яркого события. Ждем вас 4 июля в 23:00 в баре «Кройка». Информация по билетам в группе ВК «Плагиат Хаус». ИП Павлов Максим Александрович. УПРНП 32-34-205-3-28-102-18+.
9: При поддержке «Радио Рекорд».
3: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
11: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: творческим объединением «Плагиат». Мы сегодня общаемся на тему вообще летнего вайба, тусовок, вечеринок и возможности послушать классную, классную танцевальную музыку. Ребята, вам еще раз доброе утро всем. Приветствую.
1: Привет, привет.
0: Ну и 4 июля вечеринка с одноименным названием «Плагиат» нас ждет в Красноярске. Хаус-музыка, разный диджей, московский гость будет. Что вообще интересного ожидает нас 4 июля в Кройке? Ребята, поднакиньте, пожалуйста, подробности.
1: Ну, во-первых, это привоз такой первый данного гостя, данного диджея. То есть никто его не привозил. Ваня Паник Чейз, он как бы занимает постоянно лидирующие позиции в жанре инди-дэнс. То есть супер популярный по миру человек. И к нам он привезет кучу нового музла, который

0: еще нигде не вышло, которое никто не слышал. И, соответственно, послушать его можно либо здесь, либо, ну, когда оно
1: либо
0: выйдет.
1: На эксклюзиве, либо будьте добры. Подождите пока. Хорошо, хорошо. Слушайте, а вот про плагиат, про ваше творческое объединение, вообще есть какие-то планы на будущее? Как вот во что-то вырастет, что-то вылится? Вот вас, я понимаю, двое из пяти пишущих. Будете остальных заставлять приобщаться к музыкальному воспроизведению?
2: Да, я уже в процессе.
1: Я
2: уже прохожу обучение по написанию музыки, и поэтому я думаю, что уже на следующей вечеринке уже буду играть свои треки.
1: Ну, в общем, получается, что с каждым годом все больше и больше будем слушать вашей фирменной авторской музыки. Красноярская, я бы сказал, что немаловажно, ведь, правда, много творческих талантливых ребят в нашем городе есть. Кто-то уже, кстати, по всему миру известен, кто-то известен по всей России, кто-то пока известен в нашем городе, но мы желаем всем творческих успехов, получается, так?
0: Конечно.
1: Все правильно говорю. Давайте еще раз напомним, ребята, предстоящие события, главное для вас, нас, любителей классной танцевальной электронной музыки, 4 июля в Красноярске с 18 лет в 23:00 ждем. Где?
0: В баре Кройка.
1: В баре Кройка. У нас в гостях были ребята с плагиата. Спасибо большое, что пришли. Доброго вам утра и классного дня.
0: Спасибо, что позвали.
2: Спасибо, спасибо.
1: Увидимся.

0: Новости на рекорде.
1: Новость такая. В Мексике появился свой Бэтмен. И это прям не шутки. Таинственный мститель начал ловить угонщиков мотоциклов и привязывать их к столбам. Жители города Лагос де Морено уже нашли несколько таких жертв и прозвали неизвестного Бэтменом из Лагоса. Полиция считает, кстати, происходящее незаконным самосудом. А некоторые уверены, что под маской скрывается не один человек, а целая банда. Вот так. Но ничего, вот в России, между прочим, тоже есть супергерой. Завтрамен, его зовут, сделает все на завтра. Ладно. Перейдем из Мексики в рабочие чаты. Ваши, между прочим, рабочие чаты медленно разрушают психику, предупреждают психологи. Главная проблема – мозг перестает понимать, когда можно отдыхать. Вечерние сообщения от коллег, уведомления по ночам и переписки в выходные держат нервную систему в постоянном ожидании новой задачи. Ситуация забивает еще и социальные сети, бесконечные уведомления, что приводит к хронической усталости, тревожности и выгоранию. Специалисты советуют отключать рабочие чаты после работы и чаще устраивать себе время без экрана. Штука полезная, кстати. Ладно, к АвтоВАЗу перейдем. АвтоВАЗ продает футляр для очков, внимание, за 1 000 000 рублей. Точнее, сам футляр установлен во всех новых Lada Vesta, но открыть его можно только в самой дорогой комплектации стоимостью 2 300 000 примерно. В более дешевых версиях отсек также есть, но пользоваться им нельзя. Это официально подтвердили дилеры. Ну или можно. А зачем? Ладно, продолжаем дальше. Пользу красного вина для сердца назвали мифом. Академик РАН Лео Бакирия заявил, что распространенное мнение о пользе красного вина для сердца и сосудов не соответствует действительности. По его словам, если говорить о минимальном количестве алкоголя, то он должен быть качественным и некрепким. При этом из вин специалист советует отдавать предпочтение белому, а не красному. Вот так вот, знаете. Ладно, едем дальше. Интернет виноват в том, что России не рожают, заявил губернатор Курганской области. По его словам, около 80% контента формируют у молодежи установки против деторождения. Все больше людей выбирают малодетность или вообще отказываются от детей. Ну да, правда, проблема же в интернете у нас. Ладно, продолжаем. Еще одна новость. В Японию захотелось резко, ребята, там можно попариться в поезде прямо во время движения. Элитный туристический поезд Шикири-Шима вмещает всего 34 пассажира. В самых дорогих купе есть японская баня, можно париться и смотреть, как люди утром ждут электричку на работу. Стоимость двухдневной поездки от 213 000 рублей. Ладно, перейдем дальше. Бизнес, предпринимательство, вторичка. Конкретно, ребята, груди уже начали перепродавать. Россиянки начали перепродавать ношенные грудные импланты, потому что спрос на операции упал. Импланты, которые стоили в среднем 180 000 рублей, после удаления продают всего за 30. Причины – роды, боли, недовольство результатом или желание вернуть часть денег. Это врачи говорят, что использовать грудные импланты нельзя. Опасно для здоровья, но нашим же не объяснишь. Ладно, едем дальше. Про Милонова поговорим, давно не вспоминали его. Он, собственно, назвал GTA 6 смрадом американизма и заявил, что игра не опасна для россиян. Так что можем расслабиться, в GTA-шку поиграем. По мнению депутата, в новой части нет ничего такого, чего не было раньше. Он уверен, что игра не спровоцирует россиян на девиантное поведение, потому что речь идет о мире США. Там действительно царит насилие и всякий беспредел. Ну да ладно. Ладно, едем дальше. Еще одна новость. Число лудоманов в России достигло рекордных 13 миллионов человек. Большинство мужчин 25-44 года. На азартные игры они тратят в месяц в среднем 11 000 рублей. Это примерно 21% бюджета. Многие осознанно, понимая, что это проблема, обращаются к психологам, но не всем это помогает. Часто жалуются на бесполезность и дороговизну терапии. Ну и про рекорд поговорим. Китай разогнал интернет до рекордных 51,3 терабит в секунду. Это абсолютный рекорд. На такой скорости за секунду можно скачать 64 тысячи Full HD роликов. Добиться результата удалось благодаря новому типу оптоволокна, где сигнал передается по воздушному каналу, снижая задержки и потери. Вот это, я понимаю, скоростной интернет.
0: Новости на рекорде.

0: космическую.
1: О погоде за окном давайте поговорим. Ребята, плюс 23 уже на термометре. Потеплеет еще чуть-чуть, да, плюс 25. Так нам подсказывает Яндекс.Погода. Дождь небольшой, кстати, сегодня тоже по расписанию будет, имеется в виду. Ветер дует с западного направления. Да, слабый, 3,5 метра в секунду.
0: Рекорд. Реклама.
2: Дыхание ночи. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
3: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
4: Не пропусти новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
5: Красота.
6: На бархатпаркском языке это означает «дикий», но комфортный отдых на берегу озера. Встречайте обновленный палаточный городок с новыми душевыми, банями, туалетами и другим бархатным благоустройством территории. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
7: ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, Угорнип 321-246-8000-56337-0+.
0: Рекорд. Dance Radio.
8: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: утро на рекорде.
1: 10 утра и 56 минут уже на часах. Это значит только одно. 3 часа нашей бодрой движухи под названием «Турбоутный рекорд». И пора на сегодня завершать. Двигаемся дальше, ребята. Уже взбодрившиеся, зарядившиеся. Мы, кстати, и путь сейчас преодолеем очень быстро и весьма длинный. Из Красноярска прямиком в Санкт-Петербург. Буквально за минуту перелетим. Там уже поджидает вейкапер Никита, Стас и Рыжий. Я же вам желаю отличного дня. Меня Дима Ланин зовут. На связь. Услышимся.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS 77 62 920.

0: Маргарита, Стас, Рыжий.
1: Доброе утро, всем 7.01 в Петербурге по московскому времени. Это значит, что вейкаперы начинают.
2: Доброе утро, друзья. У нас вторник, 30 июня, последний день первого месяца лета.
3: Всем прекрасного начала дня и продолжения этой рабочей недели.
1: Два гороскопа впереди, конечно же. Про спорт поговорим, это важно. Чемпионат мира по футболу 2026 продолжается. Рубрика «Я в эфире», ждем ваши голосовые сообщения. Тему тоже придумаем. В игрушку сыграем за приз. What the fact, расскажем с автоэкспертом, пообщаемся. Горячие новости, все это впереди. Начинаем, как обычно, с рубрики «Есть повод». 30 июня 2026 года, вторник.
2: День экономиста. С праздником меня. У меня первое образование экономическое, финек.
1: С праздничком, 109 лет профессии, представляешь?
3: А может быть, это экологичный мист какой-нибудь?
1: Мистер Бист. Экономичный мистер Бист.
3: Вот так вот.
1: День рождения Бабы-Яги сегодня. Представляете, не указано, сколько лет, но очень старая.
3: Так много же ей.
1: Девчонка.
2: Так отлично. Может быть, какой вы сказочный персонаж?
1: Конечно.
2: Там же их много.
1: Из наших сказок. Давайте только там Кощей Бессмертный.
2: Русские, да?
1: Да, Маша и три медведя.
2: А
1: там.
2: Как называется мы, вот эти три головы дракона?
3: Змей Горыныч.
2: О, спасибо.
3: Это из-за... Кстати, а как звали-то Бабу-Ягу? По-моему, Ядвига.
2: Настасья Ивановна.
1: В общем, голосовыми можно записывать уже, какой вы персонаж русской сказки. Конек-горбунок, может быть, кто-то. Почему бы нет?
2: Двое из ларца одинаковых с лица.
1: Я тот царь, который в трех котлах купался и из третьего не вынырнул.
3: Так ты же помер.
1: Ну и что? Я же могу быть персонажем.
3: Нет, утром. Слушай, я смотрел...
2: Может, ты Емель дурак?
3: Нет. Это вот как раз из конька-горбунка, да?
1: Да-да-да.
3: То же самое. Я смотрел, ну ты редкостная тварь, оказывается.
1: Ну, есть такое?
3: Ну, вообще как бы такое. Сволочуга. Ну, ладно, хорошо, но все-таки царь.
2: А ты из сказки «Обалде»?
3: «Обалде».
2: Помнишь такая сказка?
3: Да, помню.
2: Ну, нет, там же есть чечек.
3: Я дерево оттуда.
2: Нет.
3: Да, поверь.
2: Что ты сразу без слов-то?
3: Поверь, я хочу помолчать наконец-то. Просто дерево, на мне вот шишки есть.
1: Замечательный праздник, день верной жены сегодня у нас, поэтому поздравьте свою верную жену.
2: Поэтому, уважаемые дамы, если сегодня были мысли налево, нельзя.
3: Представляешь, кого-то не поздравит, говорит, ты что, не доверяешь мне?
1: День разбрасывания монеток для чего-то. Вот, почему бы и нет. Всемирный день социальных сетей. Ну, это мы отмечаем каждый день, можно даже за повод не считать уже, по-моему. Международный день Sailor Moon!
3: Ура!
1: Лунная призма, дай нам силы!
3: Пересмотреть вообще, конечно, невозможно.
1: Классный мульт, по-моему, был.
2: О, давненько у нас не было именин у Исмаила, Иосифа, Пелагея, Никиты. Кирилл, Дин и Максима.
1: В день-то Sailor Moon, как это замечательно. Лунная призма, вейкаперы, погнали!
0: Вейкаперы. На рекорд.

0: капперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 30 июня прямо сейчас.
2: Овны, сегодня вам лучше не искать компанию, у вас могут появиться трудности в общении с себе подобными.
3: Тельцы, постарайтесь не планировать ничего важного на этот день.
1: Близнецы, сегодня вам довольно трудно будет с кем-то либо о чем договориться.
2: Раки, сужая область своей деятельности, вы, возможно, делаете ошибку.
3: Львы, сегодня расстояние между моментом возникновения идеи и ее осуществления может сильно сократиться.
1: Девы, знайте меру, если не справляетесь с этой задачей сами, стоит прибегнуть к посторонней помощи.
2: Весы, прекрасный день, приложите максимум усилий к тому, чтобы поскорее закончить все дела.
3: Скорпионы, сегодня, затевая спор, постарайтесь придерживаться оборонительной позиции.
1: Стрельцы, чем раньше вы сегодня закончите активную деятельность, тем лучше.
2: Козероги, сегодня вы будете подобны маленькой лодке, затерянной в необъятном океане.
3: Водолеи, сегодня не думайте ни о каких важных делах.
1: Рыбы, сегодня окружающие с радостью воспользуются вашей жилеткой в качестве носового платка. Всем хорошего дня, друзья!
0: Рекорд. Реклама.
4: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Ваши голосовые сообщения ждем в чате мобильного приложения Рекорда. Сегодня по русским сказкам проходимся. Какой вы персонаж из русской сказки этим утром? Каким ощущаете? Напишите, запишите, точнее, голосом в чат мобильного приложения Рекорда. А пока, ребята, к новостям. GTA 6 идет все ближе и ближе. В этот раз парни начали составлять договоры с своими девушками на дату выхода. Все описано. Согласно им, парень с 19 по 29 ноября сможет играть в любое время безлимитное количество часов. Что важно, указали, строго нельзя проходить мимо телевизора во время миссии и кат-сцены. Наказание за нарушение не уточнили, сказали просто пока нельзя. Запрещено говорить после смерти или поимки, это просто игра. Ты слишком долго играешь, это нельзя говорить. Все поцелуи, объятия, помощь откладываются до завершения миссии или сохранения в безопасной точке. Это пока самые важные пункты договора.
1: Никит, до этой даты 5 месяцев.
0: Ой, это кажется тебе. 5 месяцев пролетают как юу.
2: Слушай, я тебе больше скажу.
1: 4,5.
2: Этот договор еще будет меняться сотни раз. Там будут дополнительные пункты, дополнительные наказания.
1: Правильно. Мне очень интересно, какие пункты добавятся для девчонки. Все же равноправильно, да? Вот, допустим...
0: Да что ж вы вечно... А нет, что подожди, для девочки?
1: Нет, ну в смысле, что вы с 19 по 29, окей, там, покачаете права, замечательно, вас никто не будет трогать. А мы тогда можем попросить на Новый год, на 8 марта, и на день рождения разные подарки?
2: Нет, получите также свободу. Можете на месяц куда-то уехать.
0: Да, к маме там. Делайте с подругами сидеть, спа ходить, да на здоровье. Просто не мешайте пацанам играть.
2: Это...
1: А вам реально кто-то мешает иногда играть?
2: Да.
1: Серьезно?
2: Конечно. Слушай, это давай так, это не то, чтобы девочки злые и все такое, просто когда парень начинает заниматься вот подобным делом, то есть играет, у девочки возникает непреодолимая жажда что-то сделать. Спросить, как дела? Поправить одеяльце.
0: Поговорить. Вот
2: посмотреть
0: это.
2: Что-то по телевизору, который она не хотела покупать никогда в своей жизни. Дай попробую.
1: Стас, вот ты это. Же один живешь.
2: Я не всегда один живу, поверь мне.
1: Опыта... Именно в эти моменты, когда ты не один, ты хочешь поиграть?
2: Опыта. Конечно, ты же можешь дать полгода. Но говоришь, типа, я сыграю в игру. Да, конечно, ты будешь мешать. Я не буду мешать, мне своих дел достаточно. Ты только загружаешь. А почему Человек-паук так прыгает? А дай посмотреть. А паук
1: А земля круглая?
2: Вот. Ну, тут-то понятно, земля круглая.
1: Слушай, подожди, ты прямо сейчас меня завел. Так захотелось прям походить рядом, когда ты будешь играть. Позвони мне, а?
0: Я, пожалуй, оставлю вас двоих. Я бы завелся уже.
2: Если не человечек.
3: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Регионам поручили повысить эффективность использования топлива и выстроить более взвешенный подход к его распределению. Такое заявление сделал вице-премьер России Александр Новак на совещании по ситуации на топливном рынке. Ранее он также поручил профильным ведомствам обеспечить приоритетную продажу регионам, где логистика зависит от природных и сезонных факторов. Почти каждый пятый самолет крупнейших российских авиакомпаний этим летом простаивает. Об этом пишет «Коммерсант». По данным издания, из 673 лайнеров, принадлежащих перевозчикам, на долю которых приходится более 90% пассажиропотока, они выполняют рейсы 130 воздушных судов. Основной причиной такого простоя газета называет затянувшееся техническое обслуживание самолетов. Землетрясение в Венесуэле нанесло стране ущерб 6,7 миллиарда долларов. Такую предварительную оценку дала ООН. По данным организации, это около 6% ВВП страны. По последним данным, жертвами стихийного бедствия стали не менее 1450 человек. Более 3000 пострадали, еще почти 13 тысяч остались без жилья. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Реклама. Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей.

0: Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
1: Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте tenet.ru.

0: Кайтери.
1: Ну что, слушаем, какие персонажи вы сказок наших, именно это важно. Вот с Александра, пожалуй, мы и начнем.
2: Всем доброе утро, здравствуйте. Долго думал и придумал. Я, знаете кто? Я тот самый кот Баюн, который ходит по цепям золотым. Налево песни заводит, направо сказку говорит. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Немножко не договорил. Всем хорошего дня.
1: По-петербуржски, да? Поэтичное утро такое у нас.
3: Про русалочку.
1: Да. Алешенька, сынок.
4: Доброе утро, ребят. А я, знаете, такая курочка ряба, которая уже жизнь потрепала. Я уже снес себе и стальные яйца, и золотые, серебряные, бронзовые. И вот у меня, знаете, только игла в яйце осталась, как у Кощея.
3: Мышь словил, короче.
1: Да, да. Но вообще классные персонажи. Гораздо больше, на самом деле, персонажей сказок.
3: Слушай, не все сказки, но, по-моему, имеют такой более мрачный подтекст. Не помню, какие из наших.
1: А современные тебе как, кстати? Нравится вам? Там Добрыня Никитич, Алеш Попович, вот эти вот все сказки.
3: Да.
1: Ну, вообще классно.
3: Ты имеешь в виду мультики, которые вот эти вышли?
1: Ну, это же тоже сказки определенного рода.
3: Слушай, неплохо фантазия работает, конечно, это да.
1: Понравилось. Пересмотрим, да, пойдем сегодня?
3: Ну, там с ними конкурирует только «Форсаж».
1: А какой? Восьмой?
3: Любой. И «Форсажа» в 10. Алеша Попович, этих там тоже уже 800.
1: Где канистры они забирали вот эти вот.
3: Какие?
1: Это, по-моему, третий. И нет, не третий.
3: Нет, третий это «Токийский дрифт».
1: Канистры, где Лети уже с Вин Дизелем, и они канистру забирают.
3: Она с ним с первой части. Я понял, это четвертая часть.
1: Четвертая?
3: Да.
1: Вот это классная сказка.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, во вторник, 30 июня, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 30, ночью плюс 18. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Новая эра».
3: Знакомьтесь, Иван. Он продал Тигуан. Чуть-чуть походил и бэху купил.
4: А вот идет Гриша. Смотрел Митсубиши. Вы тоже хотите?
3: Скорей приходите. Автору.ру известно всем. Нет с машинами проблем.
5: Автору.ру. Выкуп и продажа авто с пробегом. Выгодно, быстро, удобно. Надежные, проверенные машины. Диагностика, трейд-ин, детейлинг. Автору.ру. Легко продать, выгодно купить. Шахтеров 51. 2509, 3 пятерки.
6: Рекорд. Реклама. Премьера на домашнем.
7: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
6: О таком враче мечтают многие.
8: Этот красавчик свободен?
6: Но получит его только зрительницы домашнего.
9: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
6: Женский доктор.
10: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
6: С настоящим мужским характером.
11: Я здесь, рядом.
6: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33. Dance Radio. Красноярск. 103 FM.

0: вейкаперы на рекорде. Время рекорда.
1: Привет, друзья! Привет, вейкаперы! Это спортивные новости, и с вами Виталий Чубаев. Самые интересные новости из мира спорта прямо сейчас. Ведущие теннисисты возобновят обычную работу со СМИ на Уимблдоне после общения с руководством турнира. Ранее теннисисты потребовали увеличить призовые на турнирах «Большого шлема». В знак протеста они ограничили общение со СМИ на Ролан-Гаррос, уходя с пресс-конференции через 15 минут после начала. Основные вопросы остаются нерешенными, и игроки внимательно оценят предложения после их получения. Игроки также во время турнира предоставят Уимблдону запрошенную дополнительную информацию в связи с этими предложениями. Конструктивный диалог с Уимблдоном и другими турнирами «Большого шлема» будет продолжен. Напомним, организаторы Уимблдона в 2026 году увеличили общий призовой фонд турнира на 20%, и он составил теперь 85 миллионов и 700 тысяч долларов. Но игроки добиваются получения более весомой доли от общей прибыли соревнований. Мужские волейбольные сборные Аргентины и Польши в матче предварительного этапа Лиги наций установили рекорд турнира. Команды завершили первый сет со счетом 50-48 в пользу Аргентины. Рекордный сет длился 59 минут, а каждая сборная заработала по 14 сет-боллов. Предыдущий рекорд Лиги наций был зафиксирован в 2024 году. Тогда в матче между сборными Германии и Турции счет в сете достиг значения 44-42. Мировой же рекорд установлен в 2013 году в чемпионате Кореи. Тогда сет завершился со счетом 56-54. Бывший чемпион UFC в среднем и полутяжелом весе бразилец Алекс Перейра опубликовал в соцсетях петицию с призывом отстранить легендарного рефери Херба Дина от судейства поединков UFC. В последние недели Дин неоднократно подвергался критике за свою работу. Во время титульного боя на турнире UFC у Белого дома рефери не наказал Сириля Гана за несколько ударов в затылок Джону Джонсу. Новые вопросы к работе Дина возникли после турнира UFC в Баку. В поединке Шарабуддина Магомедова и Мишеля Перейры российский боец неоднократно хватал соперника за волосы, а также ткнул его в глаз. Несмотря на повторяющиеся нарушения, рефери ограничился предупреждениями и не снял с Магомедова ни одного очка. На The International 2026 прошли 20 игроков из России. Это рекорд турнира. Предыдущий рекорд был установлен на The International 2023 и составлял 19 игроков. Россияне составляют четверть от общего числа участников. Впервые в истории The International сыграют 6 коллективов из Восточной Европы. До этого максимум составлял 5 команд. Среди них получившие прямые приглашения Aurora Gaming, Bad Blue Team, First Win Team и Team Яндекс, а также прошедшие квалификацию по Revision, Team Spirit и Enigma Galaxy. Турнир стал также рекордным для Казахстана. Впервые в истории страну представят сразу 3 игрока. Это были самые интересные новости из мира спорта за прошедшую неделю. С вами был Виталий Чубаев. Услышимся в следующем выпуске. Пока.
0: Время рекорда. По вторникам. В Вейкаперах. На рекорде.

0: Стас Рыжий.
1: 8 утра ровно в Санкт-Петербурге по московскому времени. Вейкапер здесь, в этом часе играем. Мобильное приложение Рекорда установите, оно вам очень-очень даже пригодится, друзья.
2: Сегодня секунданты.
1: Да. Россиянин показал сайт, который показывает, что было на месте вашего дома 200 лет назад. Представляете?
2: Прикольно.
1: Исторический такой действительно сайт, где собрано очень много фактов, фотографий различных, как раньше выглядело ваше конкретное место. Вообще можно посмотреть по всей России. Прикольный сайт.
3: Слушай, есть некоторые города, где покажут тот же самый дом, только еще в более лучшем состоянии.
1: Возможно.
2: Ну, тоже интересно.
1: С ремонтом, да, основным.
2: Ну, вообще история, это такая интересная штука. У меня подруга, я помню, заморочилась, стала реально родственников ездить искать по разным городам, собирать свое родословное дерево. Есть такая услуга, подарок, кстати, я искала человеку, у которого все есть. Тоже можно прям древо составить с поколениями.
1: Да, то главное, есть, носкам не нарваться,
2: да,
1: в этом случае.
3: То есть человеку, у которого все есть, ты решила подарить новых родственников.
2: Да.
3: Он такой, ну, мне некому дарить подарок. Ну, не, хорошо, прикольно.
1: Родственники вообще тема благодатная, да? У каждого они разные, у каждого они интересные, у каждого они свои. Мы их и будем обсуждать. Какие тайны прошлого вы узнали о родственниках или от родственников, да, там есть у кого-то, может быть, брат, сестра неожиданно появились в какой-то момент жизни, может быть, вторая семья, может быть, даже третья семья, да, вот это вот мы все будем обсуждать. Кто-то, может быть, приемный, да, вот такая история будет в дальнейшем. Есть у вас тайны от родственников?
3: Так, пока совпадений нет.
1: Которые вы узнали? Нет у тебя такого?
3: Ну, особенно тайн каких-то нет, мне обычно все рассказывают.
1: Да?
3: Я не приемный, это точно.
2: У меня есть, но это тайна, я не могу рассказать.
3: Создала интригу.
1: Вот вам так нельзя.
3: И сейчас родственники такие: так, а какая тайна?
1: Да, расскажи нам, нам тоже интересно. А может быть, наследство кому-то оставили, да, тайны? Может быть, у кого-то, кто-то там голубых кровей. Это тоже важно, мало ли, друзья.
2: У меня кошка была голубых кровей.
1: Как ты проверила это?
2: Она ходила по-царски.
1: А, это так проверяет свой котов, да? Такая с Египта.
2: А ты думала, я тыкнула и смотрела на цвет крови?
1: Ну, зная тебя, ты могла и тыкнуть, и посмотреть, как она выглядит.
3: Там же не цвет крови играл роль.
1: Ну, мы же знаем, Стасик, ну что? Ну, мы же не ку-ку совсем, ну...
3: Да, точно, я просто так ляпнул.
2: Просто подыграй.
3: Ладно, хорошо.
1: Друзья, обсуждаем, какие тайны прошлого вы узнали о родственниках, от родственников. Пишите нам все это в чат мобильного приложения Рекорда и наш соцсеть.
0: На Рекорде.

0: Record. Вейкаперы.
1: Ну, понеслась. Какие тайны прошлого вы узнали о родственниках? Обсуждаем. Вот Петра сразу написал нам. Я узнала, что мой дедушка по папиной линии в школьные годы несколько раз втихаря директору школы гадил в ботинки. Но потом пили самогон на выпускном в кабинете истории. И дед мой унес эту тайну с собой в могилу, втайне от директора. Эта история правда. Представляете, это 30-е, 40-е годы.
2: Ушел в ботинках.
1: Мы против алкоголя, если что. Про ботинки я, пожалуй, промолчу. Не против.
3: Григорий пишет: доброе утро. Я узнал, что я последний из своего рода мальчик. У остальных все девочки, и у меня тоже. На мне мой род и фамилия заканчивается. Подожди, ты можешь продлить же род? Еще.
1: Как? Есть такая функция?
3: Функция.
2: Что, он может
3: мальчика
2: делать еще
3: родить,
2: не, да. Либо муж его дочери возьмет ее фамилию.
1: Сложно, ты сейчас объяснил. Проще, если бы он вписался.
2: Не, просто берешь
3: можно,
2: ее фамилию,
3: да.
2: И все.
1: Ксех пишет: есть у меня бабка через 33 колена, которую молния ударила. И она чутка с приветом стала. И кажется, ее привет передался мне. Вот, представляете?
3: Так. В юности с братом случайно узнали, что бабушка прячет самогон в шкафу. Мы тайком отливали по чуть-чуть на какое-нибудь мероприятие. Одолевали воду до тех пор, пока самогон полностью не превратился в воду. И однажды за праздничным столом бабушка решила угостить гостей самогоном, но вместо самогона в бутылках была вода. Чуть не спалились.
2: Это первый раз, когда... О, чудо!
3: Да-да-да!
2: Мы превратили это обратно!
1: Индей Джо пишет: совсем недавно мне написала мадам из Германии в ВК. ВК? У них есть, у нас удалили. Сообщила, что мой родственник с такой же фамилией миллионер. В завещании указал всех родственников с фамилией Юрьевич. Теперь я тоже миллионер. Ну, это вообще круто!
2: Да, а потом я проснулся.
1: Ну, нет, такого.
3: Я сейчас начинаю расстраиваться. Помнишь, письма приходили, да, про родственников и про наследство? Вдруг это были правдивые письма?
1: Кому приходили?
3: Нам, нас рассылка была по почте электронной.
2: Мне не приходило.
1: Ничего не приходило.
3: Не приходило?
1: Ой. Ну, а ты упустила свой шанс, я тебя поздравляю. Надо было ответить хотя бы одному.
2: Может, ты миллионерша.
3: Ну, да там, реально. Когда отвечаешь, там нужно сначала было деньги заплатить, чтобы все остальное наследство
2: так это,
3: получить.
2: Ну, так это точно правда.
1: Это налог,
3: вот я
1: ты
3: и
1: чего?
3: Говорю, да.
1: Может быть, ты купила бы рекорд. Кто его знает? Ань, ну давай, еще остались эти письма где-то у тебя?
3: Надо поискать.
1: Да, поищем, давай.
2: Возможно, он еще не умер, этот дядюшка ждет тебя там.
1: Какие тайны прошлого вы узнали о родственниках? Мы обсуждаем, а вы пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
3: Телеграм-канал Радио Рекорд.
2: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
0: Рекорд. Реклама.
4: Спи крепко, спи безмятежно, спи как ребенок, пока мы лечим зубы в медике на Красрабе. Лечение, удаление и имплантация зубов во сне у детей и взрослых в стоматологии медика на Красрабе. Час наркоза или седации в подарок. Бережная стоматология медика. Красноярский рабочий, 153. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует с 27 мая по 31 июля 2026 года.
5: Знакомьтесь, Иван. Он продал Тигуан. Чуть-чуть походил и бэху купил. А вот идет Гриша. Смотрел Митсубиши. Вы тоже хотите? Скорей приходите. Авторум. Известно всем. Нет с машинами проблем. Авторум. Выкуп и продажа авто с пробегом. Выгодно, быстро, удобно. Надежные, проверенные машины. Диагностика, трейд-ин, детейлинг. Авторум. Легко продать, выгодно купить. Шахтеров 51. 2-509-35.
6: Премьера на домашнем.
7: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
6: О таком враче мечтают многие.
8: Этот красавчик свободен?
6: Но получит его только зрительницы домашнего.
9: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
6: Женский доктор.
10: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
6: С настоящим мужским характером.
11: Я здесь, рядом.
6: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
12: Впервые в Красноярске, в самом центре города, состоится незабываемая хаус-вечеринка от команды «Плагиат». Хедлайнером вечера станет «Паник Чейз» из Москвы, по версии авторитетного издания «Битсац». Входит в топ-10 лучших диджеев в жанре инди-дэнс. Не упустите шанс стать частью этого яркого события. Ждем вас 4 июля в 23:00 в баре «Кройка». Информация по билетам в группе ВК «Плагиат Хаус». ИП Павлов Максим Александрович, УПРНП 32-34-205-3-28-102-18+.
13: При поддержке радио Рекорд. Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Прямо сейчас необходимо открыть мобильное приложение Рекорда и написать туда слово «игра», потому что мы через 10 минут сыграем и случайным образом выберем кого-то из вас, кому приз отдадим. Конечно же, если вы выиграете, а игра максимально простая. Ждем ваши сообщения, пока обсуждаем тайны родственников, которые они вам рассказывали.
1: Да. Привет, Викайпер. Моя бабушка после нас вышла второй раз замуж и сказала, что это лучший брак в ее жизни, такая любовь.
0: Угу. Холли Грейл, один из знакомых, переспал с женой брата и жаль его... мучается и смешно от того, что брат ему на признание ответил. Ну, ты понял, да, почему я с ней развелся?
2: Санта-Барбара началась. Жесть.
0: Классно.
1: Привет, Викайпер. Узнала, что у меня какая-то родственница в 1900-х годах была служанкой при царе.
0: Ого, ничего себе.
1: Вот это интересненько.
0: Столовые приборы сохранились.
2: Хорошо, что в Калининград не поехала.
0: Вот так. Поехали дальше. Дублет пишет: ко мне как-то в одну из соцсетей написала девушка и сказала, что моя младшая сестренка. Вот я обалдел. Было мне тогда 24. Что, не продолжили общаться? Интересно же. А может и правду пишут, а мы думаем обман, да? Нужно же расспросить о родственниках.
2: Угу.
0: Как, чего, куда, когда.
2: А чем я тебя не поправил? Какой нафиг Калининград? Не там же все произошло.
0: Это чисто твоя уже историческая справка. Так, что у нас еще?
1: Мне подруга рассказывала, ее родственники искали через передачу «Ищу тебя».
0: И жди меня, да?
2: Она рядом сидела. Что вы мне ищете, позвоните мне.
0: Я вот всегда думал, что это какое-то шоу-постанова. Нет,
1: я
0: реально
1: тоже так думала, но она мне рассказала реальную абсолютно историю, что люди там находили друг друга, да.
2: Слушай, это полезная передача, прям очень крутая.
0: Да, давай поженимся. Это тоже настоящий?
2: Нет.
1: По факту...
0: А почему? Да. Мужское, женское, подождите.
2: Ну вот это правда точно.
0: Беременна.
1: Ну подожди, 16. Там же написано.
2: Вот это точно правда.
1: Там же в конце написано телефон и имейл редакции. То есть абсолютно реальные истории присылаются.
0: А она еще существует, эта передача, кстати?
2: Нет, по-моему.
1: Какая?
2: Ну, «Ищу тебя», либо «Жди меня».
0: «Жди меня» называлась.
1: Я думал, он про мужское и женское спрашивает.
2: Мужское и женское, оно всегда существует.
0: А он не закрывался никогда.
2: Так все передачи, по-моему, настоящие. «Битва экстрасенсов» тоже.
0: Да ну!
2: Да там все правда.
0: Клянись. Катони, да?
2: Ну, это левый человечек.
3: Вейкаперы на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Условия выдачи семейной ипотеки останутся без изменений как минимум до 1 октября. Об этом сообщили в Минфине. Ведомости подчеркнули, что решение о возможном пересмотре параметров программы будет принято не раньше этой даты. Россияне резко увеличили спрос на наличные деньги. Как пишет Коммерсант со ссылкой на данные Центробанка, только за май объем наличных в обращении вырос на 400 миллиардов рублей. Одновременно жители страны вывели около 500 миллиардов рублей с банковских счетов и вкладов. ЦБ отметили, что рост объема наличных происходит на фоне сокращения средств, хранящихся в банках. В магазинах «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик» перестанут закупать продукцию «Феррера Россия». В X5 Group заявили, что отказались от новых поставок из-за, по их мнению, необоснованно завышенных цен производителя. Речь идет о товарах брендов «Киндер», «Нутелла», «Рафаэлла», «Феррера Роше», «Тик-Так» и «Буэна». Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Вуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2131.
2: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте. Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты.

0: Данты.
1: Чё, начинаем. Александр на связи. Саш, привет.
2: Да. Доброе утро.
3: Привет, Александр. Из какого ты города?
2: Москва.
3: Кайф. Так, мы обсуждаем тайны родственников. У тебя есть какие-то тайны, которые ты узнал? Расскажи.
2: Да, есть. Ну-ка. Есть. У меня, конечно, есть одна небольшая тайна. Оказывается, мой дедушка в Германии приехал в Россию и пытаюсь его найти.
1: Так.
4: Так, все, дедушка жил в Германии, потом приехал в Россию, вот.
2: Да.
4: Все, родственники в Германии, все, Александра.
1: Все, понятно, нам все ясно. Саша, у нас игра «Секунданты». У тебя есть возможность выиграть приз от Радио Рекорд и каперов. У тебя будет дана определенная ситуация, 30 секунд, и нужно будет 5 предметов с собой взять в эту ситуацию. Важно, чтобы эти предметы подходили под эту ситуацию, иначе мы докопаемся, сам понимаешь. Не просто так. Призами не разбрасываемся, да, все-таки? У нас ограниченное количество.
4: Серьезная организация у нас.
3: А могу отправить Александра покататься на сапе?
1: Да прекрасно, почему бы
3: летнее
1: нет?
3: Летнее прекрасное развлечение.
1: Сап. Прекрасное развлечение, а буква, Стас?
4: Так, буква будет Ж.
1: Буква Ж. Сап, ты катаешься. Саш, у тебя 30 секунд, и они начинаются прямо сейчас. Накидывай, что возьмешь с собой.
2: Возьму с собой желуди, желудочку.
1: Еще что?
3: Желуди, да.
2: Жвачку, желтый чемодан.
3: Жвачка, желтый чемодан. Так, еще два.
1: Один, жердочка была еще.
3: А, жердочка.
2: Да, жердочку буду спустить. Потом возьму.
4: Ну ты же на воде.
1: Ну, быстрее.
4: Оранжевый такой.
2: Давай.
4: Что последнее?
2: Алло.
1: Алло, да мы здесь.
3: Ну, предмета одного не хватает. Четыре же, хорошо, шел.
4: Уплыл.
2: И возьмем жилет.
4: Жилет.
1: Я не знаю, решайте сами. Время вышло, конечно.
4: Пока жилет под сомнением. Просто желуди прям вот
3: жилет
4: в кассу.
3: Далеко вне тайминга.
1: Все классно, да, было, Саш. Но, к сожалению, 30 секунд. В этом-то и смысл игры. А проигрываешь ты сегодня. Не переживай, привет передавай кому хочешь.
2: А, передаю своим родственникам из Самары, в Москве. Маме, родителям.
1: На работу, может быть, отправим привет.
2: О, на работу не надо отправлять.
4: Так и не надо, красавчик.
1: Пусть там сами сидят. Друзья, ловите розыгрыш в прямом эфире, забирайте призы у Вейкапера.
0: Секунданты у Вейкаперов.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, во вторник, 30 июня, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 30, ночью плюс 18. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
0: Рекорд. Реклама.
2: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Продолжаем обсуждать тайны прошлого, которые вы узнали о родственниках или от родственников, да, это важно. Вот от Светланы прикольная история. Она тайн не узнала, но один случай ее насторожил. В гостях у родителей, говорит, сидим с мамой, свет горит в комнате. Умозаключение мамы. Надо свет выключить? Спрашиваю, зачем? Она говорит, ну вдруг беспилотная опасность, на всякий случай. Посидели, фильм посмотрели, она встает и говорит, я спать, тебе свет включить? Тут меня осенил вопросик небольшой. Неприемная ли я? Всем прекрасного утра, говорит Светлана. Вот иногда какие-то действия наталкивают на мысли.
1: Самое время съезжать.
2: А это ж ужасные шутки у детей есть, да, что ты приемный. Ну, это
0: такой же базовые шутки такие. Это, мне кажется, у брата и сестры в основном, да, когда двое в семье. Это же нормально, наверное.
1: Вот они стоят друг друга. Ты приемный? Нет, ты приемный. Родители такие, как они догадались.
0: Насколько я знаю, старшие обычно так прикалываются над младшими, да, чтобы довести их до каких-то
2: слез.
0: Ой,
2: я видела очень смешную ссору. Там трое девочек в семье, и одна где-то лет в 5 кричала старшей, да лучше бы меня в детдоме оставили, чем с тобой жить.
0: Настолько конфет не хватило, да? Возможно, весело. Олеся пишет, познакомилась с парнем с чудной фамилией, редкой. Он мне рассказал, что его прадед фигурирует как рассказчик эпизодический в романе Шолохова «Тихий Дон». Это скорее не тайна, а просто интересный факт. Я потом жестко угорала с его фамилией, отомстил он знатно, теперь и я с этой фамилией живу.
1: Прикольно. А «Тихий Дон» — это из «Крестного отца»?
0: Заморочился.
2: Я уже как 2 года французский подданный, так как завел французского бульдога.
1: Правда, за ними.
2: Хорошая в родословную история.
0: Кстати, я знаю пару случаев, когда ищут родословные своих животных. Реально.
1: О, это очень важно.
0: По паспорту отслеживают.
2: И это им интереснее, чем родословные людей.
0: Да, это дорого действительно, если знать там до 5-го колена все.
1: Просто если у тебя хорошая родословная, своих детей ты не продашь. А котят, либо щенков, это ого-го.
0: Это бизнес. Это конечно. Бизнес такой животный. На самом деле животный.
1: Бедные животные, мы продаем их детей.
0: Какие тайны прошлого вы знали о родственниках? Узнали о родственниках? Напишите в чат мобильного приложения Рекорда.
2: Телеграм-канал Радио Рекорд.
1: И группа Радио Рекорд ВКонтакте.
3: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекарди. Никита, Стас, Рыжий.
1: Всем доброго утра, у нас 9.00 в Санкт-Петербурге по московскому времени. В этом часе вопросы автоэксперту нашему, конечно же, задавайте и присылайте.
2: Все, что вы хотели спросить про автомобили, какой приобрести в такой-то бюджет? Может быть, стоит выбор между двумя машинками? Может быть, что-то стучит, звук вас беспокоит, и вас хотя бы направление, как вот врач выдает направление к специалисту? Возможно, Владимир вам даст направление. Вопросы принимаются в чате мобильного приложения «Радио Рекорд».
1: А также, друзья, в этом году «Радио Рекорд» построит электронную сцену на ВК-фесте сразу в трех городах – Санкт-Петербург, Москва и Нижнем Новгороде. Традиционно «Рекорд» соберет лучшие танцевальные силы страны на главном событии лета. 4 и 5 июля – Петербург, уже на этих выходных увидимся. 11 июля – Нижний Новгород, а 18 и 19 июля – Москва. Сцена «Рекорда» на ВК-фесте, состав артистов можно посмотреть на нашем сайте «Проходите на здоровье». А пока к новостям. Синдром мертвой попы, оказывается, существует. Я вам говорю, врачи, кстати, сказали, не я, если что, называют его ягодичной амнезией, друзья. Если сидеть по много часов каждый день, ягодичные мышцы постепенно слабеют, а мозг буквально забывает, что у вас есть ягодицы и как их задействовать. Из-за этого нагрузку берут на себя другие мышцы, что может привести к болям в спине, вообще коленях и тазобедренных суставах, откуда вот все идет. Проверить себя можно простым тестом. Попробуйте встать с пола без помощи рук и без перехода в позицию на четвереньках. Если получается, значит, у вас нет синдрома мертвой попы.
3: То есть, получается, и неприятностей нет?
1: Никаких.
3: Не приходит туда.
1: Ну, много же сидим, на самом деле, да? Кто-то спортом не занимается, кто-то еще не ходит, кто-то постоянно на машине ездит. Ну, сейчас вряд ли, бензин там, история такая.
3: Представляешь, где-то ты увидишь мужика, который топором бьет стул, говорит, ты убил мне попу! Как ты мог?
1: Ну, в общем, интересное наблюдение. Ну, ты встанешь без рук.
2: Название интересное.
3: Да, а как? То есть, я лежу. Поднялся, ну, в положении сидя, так. А потом загнул как-то ноги, то есть стал на колени, получается, и поднялся без рук?
1: Без рук и не вставая на четвереньки.
3: Надо попробовать.
1: Надо попробовать, конечно.
3: Но я сделал это так, чтобы вы не видели, чтобы потом такой, я смог.
1: А потом пришел и нам показал, смотрите, ребята, я встал без рук, да?
3: То есть, да, то есть, получается, иногда какой-то неприятный запах, это потому что попа мертва.
1: Это не отсюда, так.
0: Вейкаперы. На Рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Продолжается у нас чемпионат мира по футболу 2026, 1/16 финала, такова стадия. Держу вас в курсе. Ребята, там Бразилия на тоненького со сборной Японии сыграла вчера. Бразильцы выиграли. На последней минуте закатили практически добавленного времени, если вам интересно.
2: Очень интересно.
1: Германия вылетела. Вот это был фурор от Парагвая по серии пенальти. Представляете, Германия оказалась.
2: Все, она вылетела и не пришла в плей-офф?
1: Все. Нет, она уже играла в плей-офф, грубо говоря. Но вылетела от Парагвая. 1/16 финала. Проигрывать уже никому нельзя. Вот. Ну а сегодня все ждем Франция-Швеция, конечно, матч. Что самое интересное, знаете, что мы упустили? Что, оказывается, на чемпионате мира по футболу установили рекорд посещаемости. Вот, на момент игры группового еще этапа между Германией и той же самой Эквадором посетили матч 3 605 357 тысяч болельщиков.
3: Конкретно вот этот матч он установил рекорд.
1: Да. Предыдущий рекорд был установлен на мировом первенстве аж в 1994 году. Тоже это было в США. А в этом только побили.
2: И пришли болельщики Германии и кто там второй? И Эквадор.
1: Эквадора, да, все верно.
2: Ну, так много немцев не было на территории Англии давно уже. Или где там? В США.
1: Америки. Да, вот что интересно. Еще около фактик про футбол. Исследование в 2024 году проводилось, охватило 700 тысяч игроков, которые ставили на спорт различные свои денежки. И оно показало, что 96% из них теряли деньги на онлайн-ставках. И в прибыли оставались лишь 4% из всех, кто это делал. Поэтому это просто вам на подумать.
3: Да, просто если был бы процент другой, мне кажется, это точно было бы финансово неинтересно.
1: Миллионерами бы были.
2: Это те, кто против себя ставил, те и выигрывали.
1: Ну, даже по матчам 2026-го вот чемпионата мира, ну, удивляешься некоторым моментом, как будто реально заговор какой-то.
2: Ну, интересная штучка, надо посмотреть.
1: Да,
2: ну
1: мы против.
2: Чего, ставок?
1: Азартных игр и вот этого всего, конечно же.
2: Мы только посмотреть.
1: Ну и вам про космос опять. В условиях невесомости газированные напитки не разделяются в желудке на газ и жидкость. Представляете, от чего происходит влажная отрыжка?
2: Вот такая мерзость.
1: Нельзя пить газировку в невесомости.
2: А там же и не отрыжечки еще можно.
3: Снимите видос кто-нибудь.
1: Нет.
0: Рекорд. Реклама.
4: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРНИ 314-246-836-700-0-52. Акция действует до ее отмены.
5: Клубный проект «Дыхание ночи». Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд в полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. Запрещено для детей.
6: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
7: Не пропусти новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
8: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется АОТ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд.
1: Вейкаперы. Какие тайны прошлого вы узнали о родственниках? И от них тоже. Про себя же опять же можно.
2: Павел, Москва. Год назад узнал шокирующую новость про родственницу. Она, оказывается, организовала ограбление кассы предприятия во времена СССР. Ее взяли в аэропорту в норковой шубе. И она отсидела 15 лет.
3: В этой же шубе.
1: Фига себе, представляете такие подробности, да? Ну, классно.

0: Моисеевич. Значит, прадед у меня Моисей?
1: Да, это так работает.
2: Ты к воде там подойди, может, что работает.
1: Очень интересно, мне кажется, родителям и бабушкам, и дедушкам стоит больше нам рассказывать, в принципе, да, потому что историй не так много, на самом деле, единичные случаи, и то без подробностей, да, а хотелось бы вот действительно узнать вот эту вкусноту. Нужно пораспрашивать, опять же, поедете в отпуск, узнаете.
2: Слушай, было время, когда не все можно было рассказывать. Там срок должен был выйти, когда рассекретить можно.
1: Ну, сейчас-то немножечко другое.
2: Да, все.
1: Поэтому почему бы нет?
0: Когда меня в детстве наказывали, я начинал петь песню: «Ах, зачем я на свет появился, зачем меня мать родила?»
1: За что, наверное, получал дополнительно, да?
0: Ну, видимо. Еще.
2: После чего отправили в музыкальную школу.
1: Так, Андрей Кош 73 пишет: «Не знаю насчет родственников, но я как раз тот самый родственник,

0: Далее слышу. Футбольная рубрика на рекорде.
1: Бразилия выходит в 1/8, а Нидерланды и Германия отправляются домой после драматичных серий пенальти. Второй день плей-офф Мундиаля выдался просто сумасшедшим. Германия сенсационно отлетела от Парагвая. Основное время матча завершилось в ничью – 1-1. На гол Энсиса немцы ответили точным ударом Хаверца. В серии пенальти парагвайский голкипер Орландо Хиль потащил 2 удара, а еще один немцы смазали сами. В итоге Парагвай с трудом побеждает по пенальти 4-3, а немцы проваливаются уже на 3-м Мундиале подряд. По похожему сценарию развивается и матч Нидерландов с Марокко. 1-1 в основное время после ударов Гакпо и Диопа, который спас Марокко на последних минутах. А затем лютейшая серия пенальти, в которой более фартовыми оказались марокканцы. 3-2. И только Бразилия с трудом оправдала статус фаворита и отправила японцев отдыхать. 2-1. Гол Сано усложнил жизнь латиноамериканцам, но благодаря мячам Казимира и Мартинелли они вырвали победу в концовке матча. Сегодня в 20:00 ждем зарубу Кот-д'Ивуара и Норвегии. В полночь схлестнутся Франция и Швеция. А матч Мексики и Эквадора в 4 утра, похоже, застанут только фанаты с бессонницей и те, кто случайно проснулся попить водички. Следите за чемпионатом мира вместе с рекордом.
0: Рекорд реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: В Гиперленде есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
3: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
4: В ленте. Дэнс лето.

0: вейкаперы на рекорде. Автоэксперт Владимир Подборочкин.
1: Володя на связи, он будет отвечать на ваши вопросы. Володя, привет.
2: Да, всем доброе утро, здравствуйте.
3: Володя, привет. Итак, первый вопрос. В данной ситуации с бензином, его качество явно упало. Это чувствуется. Стоит ли рассмотреть присадку в топливо для повышения октана и очистки камеры сгорания? Или все это бесполезно? Если да, то какую посоветуешь?
2: Слушай, ну использовать присадки на самом деле не вредно. Используйте уж однозначно. А что касаемо бензина. Бензин, качество топлива сильно снизилось. Это замечают все уже. Даже любители тех моторов, которые готовы ездить там чуть ли на 76-м бензине. Вот. А что касаемо количества серы в топливе, вы ее никуда не денете. Наверное, единственный правильный способ в данной ситуации – это почаще менять масло, масляный фильтр.
1: Mm-hmm. То есть присадки никакие не льем, да, Володь? Ну его.
2: Слушайте, для профилактики можно на самом деле, но что касаемо именно спасения, то есть мотора, то тут в данном случае только замена масла чаще и масляного фильтра.
1: Ну и катализатор, да, удаляем на всякий случай.
2: Нет. Перед тем, как удалять катализатор, нужно опять же убедиться в том, что есть смысл удалять, что он начал уже разрушаться, что соты начали сыпаться. Если катализатор в очень хорошем состоянии, есть автомобиль, на котором он ходит очень долго, то удалять его не сложно. Сначала проверяем перед удалением.
1: Ну и удаляем правильно, это тоже важно. Не просто вырезали и все. Так,
2: конечно.
1: Следующий вопрос, Владимир. Приветствую, рассматриваю вариант приобретения Volvo XC90 2008 года. Стоит ли рассматривать ценовой диапазон 1 300 000? Да. Или 1 130 000?
2: За 1 300 вряд ли человек может купить себе автомобиль такой. 1 300 000 это в целом неплохой автомобиль. Обратите внимание, стоит на состояние кузова, в первую очередь. И подвеску. Мотор, коробка, естественно, компьютерная диагностика. За 1 300 000, ну, я бы на самом деле, наверное, смотрел, опять же, что-то в сторону Вага, я бы двигался, наверное, на Тигуан.
1: Ну, ты понятно. Владимир, подскажите, стоит ли брать BLG и какой взять? Из X50+, или X70?
2: Джили Коурей берите. Хотя, наверное, BLG будет немножко дешевле. Смотря, что вам нужно. Если вам нужно автомобиль чуть побольше, то, конечно же, X7. Если чуть поменьше, и вам будет этого достаточно, то и BLG X50.
1: Ищем первое авто. Вот только права получил. Совсем ведро не хочется. Ищем в бюджете 450 000. Планируем сегодня ехать в БУ-салон, смотреть Гранту 22 года и Калину 17 во втором кузове. У обеих хорошая комплектация и низкий пробег. На что обращать внимание или же стоит рассмотреть что-то другое? Помоги, призывает слушатель тебе.
2: Какой бюджет еще раз?
1: 450 000.
2: Гранту, наверное, из этого списка нужно удалять. А Калину можно купить. На что обращать внимание? Да гниют эти автомобили очень сильно. В любом случае, вы откроете подкапотное пространство, там будет либо течь, либо запотевание масла. Это вообще нормальная история. Смотрите на кузов.
4: Слушайте, я думаю, что стоит обратить внимание на салон велосипедов по соседству.
3: Автомобиль Fabia 2, 2011 год, с двигателем 1.2, 69 LS. Ест очень много масла, горит чек на бедную смесь. Подозрение на течь через кольца. Что лучше, пробовать капиталить? В скобках чек, говорят, непригоден для этого. Поставить новый китайский движок или какой-то третий вариант? Буду признателен за ответ.
2: Слушайте, мы уже не один мотор поменяли даже на Шкодах, которые те исаевские моторы, то есть это 1.8. И люди на самом деле на них уже долго ездят. Если туда не накручивать чип, то в целом этот мотор ходит нормально. Китайский мотор, он стоит в порядке 160-180 000 рублей. Конечно же, если у вас есть возможность купить китайский мотор, поставьте и катайтесь дальше на данном автомобиле, и забудьте про все правды.
1: Круто. Володь, спасибо тебе большое за ответы на вопросы.
3: И до встречи в следующий автовторник.
2: Спасибо большое вам. Любите свои автомобили. Всем хороших дорог. Пока-пока.
0: Автоэксперт Владимир Подборочкин. По вторникам в вейкаперах на рекорде. Новый трек на рекорде. False Driver, Ensal de Sol. It's a fine day. Record remake.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 18. Завтра, в среду, 1 июля, небольшой дождь. Днем плюс 28. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Новая эра».
3: Знакомьтесь, Иван. Он продал Тигуан. Чуть-чуть походил и бэху купил.
4: А вот идет Гриша. Смотрел Митсубиши. Вы тоже хотите?
3: Скорей приходите. Авторум известно всем. Нет с машинами проблем.
5: Авторум. Выкуп и продажа авто с пробегом. Выгодно, быстро, удобно. Надежные, проверенные машины. Диагностика, трейд-ин, детейлинг. Авторум. Легко продать, выгодно купить. Шахтеров 51. 2-509-35.
6: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.

0: Какие же тайны прошлого вы узнали о родственниках? Скоро подводим итоги голосования.
1: Алексей пишет, я знаю, что по папиной линии прадед пошел с Ермаком на Сибирь, так и остался под Тобольском. А по маминой линии ссыльный Иваном Грозным и смогли сколотить состояние на севере. Фамилия Чукмалдин, можно загуглить, прадеду памятник стоит в Тюмени. В общем, смотри, какие...
0: Да,
1: сильные родственники.
0: Наш слушатель узнал, что дедушка моей мамы первый герой, азербайджанец, погибший за Москву. Представляете? Ну, ничего себе.
1: Анастасия, у меня была прабабушка, которая тайно участвовала в Великой Отечественной войне, готовила солдатам, лечила их. Но что странное, она не знала своего возраста, и узнала я об этом относительно недавно.
0: Даулет пишет, а еще вспомнил, мой дед учился в школе и так ее ненавидел, что хотел, чтобы она сгорела. Так она и сгорела, а потом он был там директором.
1: От Александра. Реальная история из 90-х. Нашим соседям пришло письмо о том, что глава семейства – дальний и единственный родственник польского князя. И тот завещал ему небольшой дом и участок. Никто не поверил. Но через 2 месяца реально приехал адвокат и пригласил поехать в Польшу.
0: Польский князь!
2: Добже, пани, прошу.
0: Это весело, да. Еще что-то есть у нас? Подводим итог голосования. Какие-то тайны прошлого вы узнали о родственниках. На первом месте у нас вариант – это у меня есть брат-сестра. Что неожиданно, 24% историю не рассказали, оставили в тайне. Видимо.
1: Просто узнали и все.
0: Да, на втором месте это мы были голубых кровей, что тоже интересно. Побольше в истории подробностей, друзья. На третьем месте есть вторая семья. Ну, это как будто бы базовая вещь.
3: Вейкаперы на рекорде.

0: рэперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: И у нас ровно 10.00 в Санкт-Петербурге по московскому времени. Друзья, в этом часть, в конце мы отвечаем на ваши вопросы, любые, которые вы нам пришлете в чат мобильного приложения Рекорда. Многие задаются вопросом, наверное, как скачать наше мобильное приложение. Вы его знаете?
3: Берете, открываете, значит, App Store и Google Play, нажимаете такие буквы, как Радио Рекорд, появляется бесплатное приложение, вы его устанавливаете, и там есть чат со студией. Да, один раз регистрируйте номер телефона и пишите.
2: Да, не пугайтесь, чатик видят только ведущие и вы. Да, он у нас такой. Переписываться можно со студией напрямую.
3: Да, поэтому... можете секретики нам всякие писать. И телефон не давать второй половинке.
2: Никто вообще не увидит ничего.
4: Ну, иногда лучше так, конечно.
2: Радийная исповедь такая получается. Поэтому, друзья, вопросы ваши ждем. Пока к новостям. В Мексике появился Бэтмен, как его называют, который ловит угонщиков мотоциклов и приматывает их к столбам. Рядом же оставляет мотоцикл. Они все вот в этом серебристом скотче. Неуловимый мститель орудует в городе Лагос де Морено. Рядом с преступниками он оставляет записки с предупреждением для остальных. Говорят, этот парень ворует мотоциклы. Все, никого не бьет, ничего. Увечий сильных не наносит, просто примотал к скотчем и уехал.
4: Эль Бэтменос.
3: А он на мотиках их догоняет?
2: Неизвестно, его никто не видел. Понимаешь, даже они не говорят, кто это такой. Вот, всего за неделю там произошло как минимум 5 подобных случаев. За неделю, представляю, просто 5-дневку отработал этот Бэтмен. Никто из преступников не смог его опознать, потому что он был в маске даже.
3: Он же Мотман теперь.
2: Может быть, он и Мотман.
4: Где-то, Хосе, ты реализовал этот скотч, который нам пришел в избытке?
2: Местные уже прозвали его Мстителя Бэтменом из Лагоса. Вот. Однако полиция считает происходящее каким-то самоуправством. Да? Вот, ну, как обычно, да. И объявили его в розыск.
3: Он липкий помогает бандит полицейским, а они его считают, значит, преступником.
2: Да,
3: он административочку зарабатывает себе.
2: Он записки оставляет. Все по-честному, говорит, вот. И причем преступники, ты говоришь, да, я украл действительно этот мотоцикл.
3: Мне стыдно, но развяжите.
4: То есть, подожди, он реально повязал преступников.
3: Да, реально.
4: Ну, красавчик.
2: Почему этот парень еще не в полиции?
4: Да эти мексиканские копы ничего не видят из-за своего сомбреро. Опомнитесь.
1: На Рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Наверное, про Бабу-Ягу.
2: Ну, у меня два факта. Один про Бабу-Ягу. Да, сегодня же день рождения Бабы-Яги. Так. Я увидела очень интересное выражение, которое я почему-то не помню. Нос в потолок, титьки через порог.
1: Так,
2: вы это помните? Что? Это про Бабу-Ягу.
1: Нет, выражение. Это вообще первый раз слышал.
2: Я... Ну, не, я... Локтить, стоп, через порог.
3: Выражение не слышал. Видеть видел. И не такое встречалось.
1: Страшная ситуация.
2: Костяная нога. Почему, да? Потому что это указывает как раз на происхождение. Она буквально стоит одной ногой в мире живых, а другой в мире духов.
1: Это слышал, кстати.
2: Вот. Избушка как раз тоже.
3: На курьих ножках.
2: Да, это как будто бы вход как раз вот в этот другой мир.
3: А ты знаешь, почему на курьих ножках? Потому что раньше усыпальницы строились домики на высоких, как они, сваях, получается. И отсюда, и были они похожи на курьи ножки. Отсюда вот избушка на курьих ножках.
1: Вот так вот.
2: А оказывается, есть сказочная деревня Кукабой в Ярославской области.
3: Кукабой? Это самый ужасный супергерой.
1: Кукабой, Кукагерл.
3: Кукабой.
2: И если что, там с 2004 года открытый интерактивный музей Бабы-Яги.
1: О, классно.
2: В Ярославле. Так, а вот этот факт я вообще не знала. Оказывается, сегодня такой интересный праздник, как дополнительная секунда была введена 54 года назад. Впервые применена дополнительная високосная секунда. Если что, ее вводили в разные годы. Она последний раз, насколько я нашла, была в 2004 году. Ее либо 31 декабря, либо 30 июня как раз вот сегодня могли бы ввести. Но сегодня я погуглила. В 2026 году не будет этот дополнительной високосной секунды. И вообще смысл это для чего? Для того, чтобы координировать время. Потому что Земля, я так понимаю, иногда быстрее начинает.
1: А кто-то проводил исследование. Но опять же, это из теории заговоров, что секундная стрелка теперь бежит быстрее, чем раньше. Вы знаете?
2: Вот поэтому и дополнительная эта секунда, ее реально вводили, чтобы...
3: Отвращение же зависит, да, там?
1: Отвращение.
3: Ну, Земли.
1: Фу!
3: Слушайте, оборон Мюнхгаузен добавил же один день, когда не 31 июня он разве добавил?
1: Барон?
3: Не, надо, ну истории.
2: В общем, когда добавляли эту дополнительную секунду, то есть там 23 часа 59 минут 59 секунд, потом 60 секунд было, и только потом 0-0. И происходили сбои жесткие. Там отключался свет, электроэнергия. Ну, в общем...
3: Это заговор.
1: Вот они, теории.
3: У нас мало времени.
0: Рекорд. Реклама.
4: Встречайте. Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
5: Не повезло со стоматологом? С нашим повезет. Не откладывай. Выбирай медику на Красрабе. Здесь знают, что такое настоящая забота о пациенте. Бережное лечение, внимательные врачи, комфорт для всей семьи. Медика. Бережная стоматология для детей и взрослых. Красноярские рабочие 153. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Премьера на домашнем.
7: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
6: О таком враче мечтают многие.
8: Этот красавчик свободен?
6: Но получит его только зрительницы домашнего.
9: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
6: Женский доктор.
10: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
6: С настоящим мужским характером.
11: Я здесь, рядом.
6: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
12: Впервые в Красноярске, в самом центре города, состоится незабываемая хаус-вечеринка от команды «Плагиат». Хедлайнером вечера станет «Паник Чейз» из Москвы, по версии авторитетного издания «Битсат». Входит в топ-10 лучших диджеев в жанре инди-дэнс. Не упустите шанс стать частью этого яркого события. Ждем вас 4 июля в 23:00 в баре «Кройка». Информация по билетам в группе ВК «Плагиат Хаус». ИП Павлов Максим Александрович, ОПРНП 32-34-205-3-28-102, 18+.
13: При поддержке радио. Рекорд.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: А вот прямо сейчас, да, на 30 июня.
2: Овны, сегодня вас ждет неожиданная встреча, которая несколько пошатнет ваше представление о правильности и стройности вашей жизни.
3: Тельцы, сегодня ваш любимый человек сможет по вашим глазам прочесть всю гамму ваших чувств.
1: Близнецы, сегодня вам будет грустно и одиноко, несмотря даже на присутствие вашего любимого человека.
2: Рак, сегодня ваша личная жизнь будет сиять всеми цветами радуги и радовать вас своим удивительным разнообразием.
3: Львы, позаботьтесь сегодня о чистоте и уюте вашего гнездышка.
1: А девы, сегодня в ваших отношениях все может оказаться совсем не так радужно, как вам бы этого хотелось.
2: Весы, сегодня вам будет грустно и одиноко, несмотря на постоянное присутствие вашего любимого человека рядом.
3: Скорпионы, сегодня не стоит подпускать вашего любимого человека слишком близко к себе и своим чувствам.
1: Стрельцы, сегодня благоприятный день для внесения изменений в ваши отношения.
2: Козероги, в этот день вашему любимому человеку будет непросто смириться с тем, что вы самостоятельны и имеете право не только на собственное мнение по любому вопросу, но и на собственную жизнь.
3: Водолеи, сегодня вам стоит в чем-то уступить вашему любимому человеку, чтобы он успокоился и перестал переживать.
1: Рыбы, сегодня вашему любимому человеку будет непросто признаться вам в какой-то своей слабости. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы.
4: На рекорде.

0: Россия примет военно-технические и политические меры в ответ на снятие Финляндии из запрета на размещение ядерного оружия. Об этом заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, подобное решение создает угрозы национальной безопасности России, а ответные меры, как подчеркнули ведомстве, будут приняты своевременно и эффективно. Телеграм оштрафовали в России на 3,5 миллиона рублей. Такое решение вынес Таганский суд Москвы. Мессенджер признали виновным в отказе проводить мониторинг запрещенного в России контента. Максимальное наказание по этой статье составляет 4 миллиона рублей. Венгрия приостановила прием документов на шенгенские визы в Казани, Самаре и Уфе. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Ограничение вступило всего 29 июня и будет действовать на неопределенный срок. При этом в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и других городах оформление венгерского шенгена продолжается. Больше новостей ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
1: Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
3: Дэнс лето!
1: На рекорде! Yeah!

0: Новые кадры на рекорде. Горячие новости.
1: Рассказываем.
2: Дама бросила кавалера, который принял вместе с ней душ и устроил там свой тоже душ. Я не знаю, как еще завуалировать. Я вас спрашивала.
3: Да не надо вуалировать, понятно.
1: Вот Gold Shower устроил, да?
2: Для нее, получается, да, это был Red Flag, представляете?
3: Сделал немножко водичку потеплее, да?
2: Все было хорошо, любовь, морковь, пошли потом вместе в душ, а он вот такой приколистый. Все, и она из-за этого с ним рассталась.
3: Приколист. Он по приколу говорит, слушай, а голову намылила, можешь смыть? Он говорит, да, могу.
1: Да, странные люди.
3: Слушайте, но он за экологию. Поберег воду в сливном бачке.
1: У меня клиент устроил скандал в ресторане, заявив, что ему принесли помидоры вместо заказанных томатов. Представляете? Все попытки объяснить, что это практически одно и то же, да, ни к чему не привели. Гость был абсолютно уверен в своей правоте. Он говорит, где? Где помидоры? Вы томаты мне принесли.
3: Да а как они разница? Посмели?
2: А он объяснил разницу, как должен выглядеть помидор?
1: Нет, он просто качал права, ну, может, ему интересно было. Ну, вот, если честно, для меня даже худи от толстовки не отличается. А вот помидоры с томатами я бы точно разницы не заметил. Я укроп от петрушки-то еле-еле так на вкус.
2: Ой, я тоже.
1: Вот, как можно...
3: Укроп от петрушки? Не, ну там можно...
2: Я путаю реально название.
1: Ну,
2: они отличаются, да.
1: Ну, а хорошо, помидоры с томатами, ну что...
3: Не, ну это бред, конечно. А что он хотел в итоге? Верните мне деньги за ужин.
2: Наверное, да.
1: Ну, наверное, сказал, да, либо другой.
3: Они такие говорят, слушайте, мы от шеф-повара вам передадим леща. И прям там же и оформили по щекам.
1: Знаете, если вы хотите докопаться до кухни, вот можно помидоры с томатами использовать.
0: На рекорде.

0: Радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 18. Завтра, в среду, 1 июля, небольшой дождь. Днем плюс 28. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
2: Рекорд. Реклама.
3: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Рекорд. Dance Radio.
0: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Вопрос ответим, как и обещали. Вот Азат Буэнос Диас, амигос. Хотел спросить у вас, кто был на Алых Парусах когда-либо? Как туда официально попасть? Вообще, стоит ли оно того?
1: Я впервые за все годы хотела попасть на Алые Паруса, но поняла, что я готова посмотреть репетицию Алых Парусов, потому что все очень дорого, если, грубо говоря, какие-то места искать. Выпускникам же дают билеты.
0: Да.
1: У меня в окружении нету 11-классников.
2: Странно, возле школы гуляешь.
1: Да.
0: Я был один раз, да, не на свой выпускной, просто ходил. И для меня очень странный подбор артистов всегда туда, каждый год. Действительно, даже для меня они не молоды. Я для ребят не знаю, если честно.
1: Я в сам праздник Алые Паруса просто работала и приехала поздно домой и шикарно посмотрела трансляцию по телевидению. Крупные планы, фейерверк, все так красиво, без толкучки.
0: Честно, на телеке лучше. Вот по телевизору идет трансляция гораздо красочнее. Вживую не так.
2: Мне повезло один раз быть очень близко к Невскому.
0: Косоль,
2: да, она прям рядом стояла.
0: С Греем, да?
2: Да, в небо смотрела, ждала Грея. Вот. Нет, я видел прям кораблик, он проходил мимо, все было красиво. Второй раз уже было менее все вот так красочно. А третий раз мы были с командой, мы выступали как раз на самом концерте, но мы уже не пошли.
1: А вопрос в студию, спародируйте кто-нибудь Алешеньку сыночка.
2: Это невозможно.
0: Это нереально, это оригинал. Оригинал
1: всем
0: не бродирует.
1: Это Алешенька, сынок.
0: Ну, видишь, мы тебе говорим.
2: Это же Анюта, дочка.
0: Вопрос: кто пишет шутки вашему? Фоменко. У нас нет Фоменко.
1: А кто наш Фоменко?
0: А кто
2: это,
0: Фоменко?
2: Это не на нашем радио вообще.
0: Реально. Включи 106.3 в Питере.
1: Стас, тату, что у тебя на руках, ты сам набивал?
0: А?
2: Нет, конечно же.
1: Ага.
0: Должен ли работодатель доплачивать некурящим людям? Александр спрашивает.
1: Это зависит от внутренних правил на вашей работе. Как работодатель решил, так и есть.
0: Я считаю, что должен давать дополнительный выходной. Действительно, доплачивать вряд ли.
1: Я знаю организацию, где 5% к зарплате премия, если ты не куришь.
0: Дополнительно.
1: Ну, это вот...
2: Скинь мне название этой организации. Я еще и не пьющий.
0: Редко почему мы, Стас, в отпуск уходим? Говорят, Аня, часто бывает, а мы с тобой не ходим.
1: Потому что Никита со Стасом не любят лето, не любят вот это все. А я люблю солнце, море, пляж, отпуска, путешествия. Я все это люблю, а ребята обожают зиму.
2: Ну, тихо-тихо-тихо. Пусть
1: они зимой пойдут.
0: Никуда мы не пойдем.
1: Они просто не любят отдыхать.
0: Надо просто в кайф посидеть, поговорить с утра.
2: Мы работаем.
0: Да. Рамштайн – это классика или ретро? Кто как считает?
2: О.
0: Я больше отношу к ретро, наверное.
2: Я думаю, что это классика пока.
0: Классика? Ань, Рамштайн. Ты в космичь вещь.
1: Old school.
2: И это не про авиабазу, это про группу.
0: Друзья, спасибо вам большое за это замечательное утро. Завтра с вами обязательно услышимся. И были с вами вейкаперы Никита, Стас, Аня.
1: Ну и напоследок, Павел Горлов, с днем рождения.
0: С днюшкой.
1: Встречаемся завтра в 7 утра.
2: Всем хорошего дня.
1: Пока.
3: Вейкаперы.
4: На рекорде.

Открываем новый час. В эфире главный танцевальный. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, вот каких услуг нам не хватало? Вот мне кажется, нейтинг – новая услуга в России, изобретенная совсем недавно. И теперь можно официально нанять человека, который просто выслушает все твои жалобы, нытье и проблемы. Кстати, советовать не будет. Все будет хорошо, без мотивационных цитат и токсичного позитива. Ты просто ноешь, а он молча слушает и кивает. По-моему, прекрасно. Какими самыми необычными услугами вы пользовались? Напишите в нашем чате мобильного приложения Рекорд. Быть может, что-то было такое интересное, о чем очень хочется рассказать. Я же пока расскажу о музыке. В этом часе работа от Мартин Гаррикс и Эд Ширан. Repeat it! Послушаем трек от Леони

0: Рекорд. Реклама.
1: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
2: Премьера на домашнем.
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
4: Этот красавчик свободен?
2: Но получит его только зрительницы домашнего.
5: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
2: Женский доктор.
6: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
2: С настоящим мужским характером.
7: Я здесь, рядом.
2: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
8: На бархат-паркском языке это означает отдых в стиле VIP и комфорт плюс. Две VIP-лаунж-зоны в аквапарке. Одна тихая и уютная, а вторая в клубном формате с танцполом и баром прямо в бассейне. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
9: ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН 32-1-246-800-56-337-0+.
0: Рекорд. Dance Radio.
10: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: МИД Ирана опроверг информацию о проведении 30 июня консультации с США в Дохе. В ведомстве отметили, что стороны пока не пришли к договоренности относительно места и времени проведения технических переговоров. Венгрия приостановила прием заявлений на визы в Казани, Самаре и Уфе. С 29 июня визовый центр прекратил работу в этих городах по распоряжению консульства. В остальных регионах России подача документов продолжается. Срок рассмотрения шенгенской визы в Венгрию по-прежнему составляет от 5 до 15 рабочих дней. Минтранс готовит новые рекомендации по установке скоростных ограничений на дорогах. Скорость предлагают определять с учетом загруженности трассы, состояния дороги и близости жилых объектов и социнфраструктуры. Документ планируют утвердить в следующем году. Он будет носить рекомендательный характер и в дальнейшем может лечь в основу единого порядка регулирования скорости. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд возвращается. Этой осенью вас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия Портал». Три иностранных артиста – Ронский Спит, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды трансмузыки. 16 октября – Москва, Викей Стадиум, 7 ноября – Петербург, Temple of Dirt. Трансмиссия «Портал». Все подробности на radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру. Record.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 18. Завтра, в среду, 1 июля, небольшой дождь. Днем плюс 28. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Новая эра».
3: Знакомьтесь, Иван. Он продал Тигуан. Чуть-чуть походил и бэху купил.
4: А вот идет Гриша. Смотрел Митсубиши. Вы тоже хотите?
3: Скорей приходите. Авторум известно всем. Нет с машинами проблем.
4: Авторум. Выкуп и продажа авто с пробегом. Выгодно, быстро, удобно. Надежные проверенные машины. Диагностика, трейд-ин, детейлинг. Авторум. Легко продать, выгодно купить. Шахтеров 51. 2-509-35.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама.
5: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
6: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
7: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613% не является публичной офертой. Кредит предоставляется АОТ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Рекорд. Dance Radio.
0: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Radio.
1: В эфире главный танцевальный, стартует новый час. Всем большой привет, друзья, меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, как часто вы играете в игры? Вот игры официально лечат психику. И да, ученые подтвердили, что регулярный гейминг реально полезен для мозга. Геймеры лучше общаются, быстрее принимают решения, меньше чувствуют себя одинокими и на 36% реже страдают от депрессии и тревожности. В придачу повышенная эмоциональная устойчивость и спокойное отношение к жизненным трудностям. Главное — выбирать правильные игры, отметили ученые. Именно они прокачивают социальные навыки, учат быстро отходить от неудач и регулировать эмоции. Вот такие вот новости на сегодня. Вы напишите в нашем чате мобильного приложения Рекорд, какие игры выбираете вы или наоборот не любите играть в них, с удовольствием почитаю. Давайте расскажу о музыке. В этом часе Джоэл Кори, Эндра, Devotion, Sistace Emotion.

0: слышим трек от Bieber Action New Religion. Услышим работу от Робин Шульц и Барбс Better Times. Открывает этот час работа от Avalon Rockstan Vertigo Record Mix. И все это рекорд Dance Лето.
1: Dance Лето.
2: На рекорде. Dance.

0: Рекорд. Реклама.
1: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
2: Спи крепко, спи безмятежно, спи как ребенок, пока мы лечим зубы в медике на Красрабе. Лечение, удаление и имплантация зубов во сне у детей и взрослых в стоматологии медика на Красрабе. Час наркоза или седации в подарок. Бережная стоматология медика. Красноярский рабочий 153. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует с 27 мая по 31 июля 2026 года.
3: Впервые в Красноярске, в самом центре города, состоится незабываемая хаус-вечеринка от команды «Плагиат». Хедлайнером вечера станет «Паник Чейз» из Москвы по версии авторитетного издания «Битсац». Входит в топ-10 лучших диджеев в жанре инди-дэнс. Не упустите шанс стать частью этого яркого события. Ждем вас 4 июля в 23:00 в баре «Кройка». Информация по билетам в группе ВК «Плагиат Хаус». ИП Павлов Максим Александрович. УТРНП 32-34-205-3-28-102-18+.
4: При поддержке «Радио Рекорд».
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Италия не поддерживает идею запрета на въезд россиян в Европу, сообщил итальянский дипломатический источник, комментируя информацию, что консульские учреждения Италии по сравнению с остальными европейскими странами выдают наибольшее число виз россиянам. Он отметил, что факты говорят сами за себя. Россияне с 1 июля смогут покупать и продавать жилье с помощью биометрии, передает ТАСС. Зарегистрировать биометрию можно через приложение госуслуги «Биометрия», а подтвердить в центрах обслуживания, в том числе в офисах банков. Отмечается, что если сделка проводится офлайн, то биометрия не нужна. Бразилия с победы над Японией вышла в 1/8 финала чемпионата мира. Команда Карло Анчелотти уступала по ходу встречи, но после перерыва Казимира и Габриэл Мартинелли принесли бразильцам волевую победу. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 18. Завтра, в среду, 1 июля, небольшой дождь. Днем плюс 28. Ветер западный 3,8 метра в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Знакомьтесь, Иван. Он продал Тигуан. Чуть-чуть походил и бэху купил. А вот идет Гриша. Смотрел Митсубиши. Вы тоже хотите? Скорей приходите. Авторум. Известно всем. Нет с машинами проблем. Авторум. Выкуп и продажа авто с пробегом. Выгодно, быстро, удобно. Надежные, проверенные машины. Диагностика, трейд-ин, детейлинг. Авторум. Легко продать, выгодно купить. Шахтеров 51. 2-509-35.
3: Премьера на домашнем.
4: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
3: О таком враче мечтают многие.
5: Этот красавчик свободен?
3: Но получит его только зрительницы домашнего.
6: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
3: Женский доктор.
7: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
3: С настоящим мужским характером.
8: Я здесь, рядом.
3: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

В эфире главный танцевальный, стартует новый час. Всем большой привет, друзья, меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, такой к вам вопрос, вы правша или левша? Вот правшам посоветовали чистить зубы левой рукой. Оказывается, это бесплатная и надежная тренировка для мозга. Привычное действие сразу перестает быть автоматическим. Мозгу приходится заново контролировать движение, координацию и внимание. Такие непривычные задачи запускают нейропластичность. Мозг создает и укрепляет новые связи. Это полезная тренировка как зумерам, так и более старшим поколениям. Ваш мозг может дольше сопротивляться возрастным изменениям и симптомам деменции. В общем, сегодня вечерком занимаемся таким действием, улучшаем мозг и строим новые нейронные связи. Прислушиваемся к советам ученых и прекрасно тренируем мозг. Друзья, давайте расскажу о музыке. В этом часе послушаем работу Otto Nail, Small Town Boy, Record Remake. Также появится Ханна Боулин с работой T-Drop. Услышим трек от Airbooks.

Голландские футбольные арбитры выкуривают два свистка за матч.

0: «Ваше лето» в мобильном приложении «Рекорда». Рекорд. Реклама.
1: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
2: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
3: Бархатпаркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
4: И Бусев Дмитрий Сергеевич, Угранит 321-246-8000-56-337-0+.
5: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске 263-88-33.

0: полный запрет на выдачу шенгенских виз россиянам в ближайшее время маловероятен, считает эксперт Российского союза туриндустрии. По его словам, против такой меры выступают Франция, Италия, Испания и Греция, для которых российские туристы по-прежнему остаются важной частью турпотока. Парагвай сенсационно выбил Германию с чемпионата мира, победив в серии пенальти. Основное время завершилось со счетом 1-1, а в дополнительное гол Джонатана Та был отменен. В серии пенальти парагвайцы оказались точнее 4-3 и вышли в 1/8 финала. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
1: Реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от «Радио Рекорд». Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
3: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
2: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на beeline.ru.
6: Дэнс лето!
7: На рекорде!

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 18. Завтра, в среду, 1 июля, небольшой дождь. Днем плюс 28. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Новая эра».
3: Знакомьтесь, Иван. Он продал Тигуан. Чуть-чуть походил и бэху купил.
4: А вот идет Гриша. Смотрел Митсубиши. Вы тоже хотите?
3: Скорей приходите. Автору.ру известно всем. Нет с машинами проблем.
5: Автору.ру. Выкуп и продажа авто с пробегом. Выгодно, быстро, удобно. Надежные проверенные машины. Диагностика, трейд-ин, детейлинг. Автору.ру. Легко продать, выгодно купить. Шахтеров 51. 2509 355.

0: 13 лет. Рекорд. Реклама.
1: Клубный проект. Дыхание ночи. Модные диджеи. Популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь. В Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. Запрещено для детей.
2: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
3: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613% не является публичной офертой. Кредит предоставляется АОТ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Рекорд. Dance Radio.
4: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Record.
1: Dance Radio. Это главная танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. Ближайшие 3 часа я проведу с вами. Ребят, ведь у каждого есть свое большое событие, которого ждешь прямо месяцами. Кто-то считает дни до отпуска, кто-то до концерта любимой группы. Ну а геймеры сейчас живут в ожидании совсем другой даты. Если вы уже понимаете, что это за дата, пишите в чат. И вот забавная новость из мира видеоигр. В сети набирает популярность шуточные договоры, такие контракты между игроками и их вторыми половинками на время выхода GTA 6. В общем, в чем суть? По условиям такого контракта, в первые дни после релиза игроку разрешается проводить за приставкой сколько угодно времени, а важные разговоры, объятия и любые отвлекающие факторы откладываются до конца миссии или ближайшего сохранения. Как вам такое? Ну, конечно, может быть, это больше интернет-юмор, чем настоящие соглашения, но пользователи активно делятся своими версиями таких договоров в сети. Вот и думайте, шутка или нет. Ну а если бы вам нужно было официально забронировать время только для одного увлечения, что это было бы? Новая игра, сериал, спорт или музыка, или ваш вариант? Пишите мысли в чат мобильного приложения Радио Рекорд. Все это, как всегда, под лучшие танцевальные. Я расскажу о том, что послушаем в ближайшие 60 минут. Новая работа от Pulse Driver, Sol de Sol, It's a Fine Day. Совсем скоро здесь Анима с треком Beautiful. Еще услышим горячую работу от Albert Bright, Wild. Дождемся клевую совместку от Afrojack and Lucas and Steve, Control. Начнем этот час с Alia Fabian, Body Talk, это рекорд Дэн.

0: сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru заточен под вас и ваш смартфон. Record. Реклама.
1: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
2: Не повезло со стоматологом? С нашим повезет. Не откладывай. Выбирай медику на Красрабе. Здесь знают, что такое настоящая забота о пациенте. Бережное лечение, внимательные врачи, комфорт для всей семьи. Медика. Бережная стоматология для детей и взрослых. Красноярские рабочие 153. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах и инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. И Покулаков Павел Александрович. ОГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
4: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
5: Record Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: В Литве намерены вычеркнуть из Конституции запрет на размещение ядерного оружия. Как заявил кандидат в премьер-министры страны Синкевичус, это следует сделать, цитата, «из соображений политической корректности». ЕГЭ-2026 прошел в штатном режиме, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По итогам основного периода 8759 выпускников получили 100 баллов, 933 – 200 баллов, 76 – 300, 8 человек набрали 400 баллов, а одна выпускница получила максимальные 500 баллов. Решение о допуске российских гимнастов с флагом и гимном отложили до августа. Изначально заседание по этому вопросу планировали на 29 июня, но на фоне давления со стороны Украинской федерации гимнастики и еще 11 стран Европейский гимнастический союз решил взять паузу. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130. Рекорд.

Время сна работник пекарни переворачивает жену до 25 раз.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: В Мексике появился Бэтмен, который ловит угонщиков мотоциклов и приматывает их к столбам. И причем преступники-то говорят, да, я украл действительно этот мотоцикл.
2: Мне стыдно, но развяжите.
3: То есть, подожди, он реально повязал преступников.
1: Почему этот парень еще не в полиции?
3: Да эти мексиканские копы ничего не видят из-за своего сомбреро. Опомнитесь.
0: Вы каперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
4: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 18. Завтра в среду 1 июля небольшой дождь. Днем плюс 28. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
5: Впервые в Красноярске, в самом центре города, состоится незабываемая хаус-вечеринка от команды «Плагиат». Хедлайнером вечера станет «Паник Чейз» из Москвы по версии авторитетного издания «Битсац». Входит в топ-10 лучших диджеев в жанре инди-дэнс. Не упустите шанс стать частью этого яркого события. Ждем вас 4 июля в 23:00 в баре «Кройка». Информация по билетам в группе ВК «Плагиат Хаус». ИП Павлов Максим Александрович, ОПРНП 32-34-205-328-102-18+.
6: При поддержке «Радио Рекорд».
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Radio. Record.
1: Это первая танцевальная Россия, вы слушаете Радио Рекорд, и вот вам мысль дня. Если настроение сильно меняется в течение суток, тогда музыка меняется вместе с ним. Ведь иногда хочется максимальной энергии, такого прям заряда, иногда спокойного фона, ну а иногда просто любимых хитов без остановки. В общем, каким бы настроением вас ни накрыло, именно для этого у Радио Рекорд есть десятки тематических интернет-каналов на любой вкус. Если вам нужен мощный драйв, включайте Рекорд Клаб или EDM. Если хочется расслабиться, включайте чил или лаунж. Ну а для спорта отлично подойдут воркаут или дэнс. У нас есть каналы с русскими хитами, трансом, техно, драм-н-бейсом и еще множеством жанров. Изучайте, если все еще этого не сделали. По сути, это такая целая музыкальная вселенная, где под любое настроение уже собран готовый саундтрек. Ну а какой канал Радио Рекорд у вас сейчас в фаворитах и что слушаете чаще всего, рассказывайте в чате мобильного приложения. Ну а я пока расскажу, что послушаем здесь, на основной волне рекорда, в ближайшем часе. Новая работа от Крис Нитро, Celebrate. Здесь появится Don Diablo с треком Go Home with a Stranger. Еще услышим потрясную Биби Рикса с треком New Religion. Дождемся Stay от Leoni and Callum Scott. Открывает этот час Avalon Rockstone с треком Vertigo. Это рекорд Dance Лето.
2: Dance Лето
3: на рекорде.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майор ЧК 107А.
3: Клубный проект «Дыхание ночи». Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд в полночь в «Максимилианс». Дыши в ритме ночи. Подробности на «Максимилианс.ру». Запрещено для детей.
4: При поддержке «Радио Рекорд Красноярск».
5: Не пропусти новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
6: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом? Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется АОТ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Рекорд. Dance Radio.
8: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Канады, которая ранее обошла ЮАР. Матч за выход в четвертьфинал состоится 4 июля в Хьюстоне. В этом году Радио Рекорд построит электронную сцену на ВК-фесте сразу в трех городах – Петербурге, Москве и Нижнем Новгороде. Традиционно Рекорд соберет лучшие танцевальные силы страны на главном событии лета. 4 и 5 июля – Петербург, 11 июля – Нижний Новгород, 18-19 июля – Москва. Сцена Рекорда на ВК-фесте. Состав артистов смотрите на нашем сайте 0+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
1: Реклама. Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 18. Завтра, в среду, 1 июля, небольшой дождь. Днем плюс 28. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
3: Спонсор выпуска ООО «Новая эра».
4: Знакомьтесь, Иван. Он продал Тигуан. Чуть-чуть походил и бэху купил.
5: А вот идет Гриша. Смотрел Митсубиши. Вы тоже хотите?
4: Скорей приходите. Автору.ру известно всем. Нет с машинами проблем.
6: Автору.ру. Выкуп и продажа авто с пробегом. Выгодно, быстро, удобно. Надежные проверенные машины. Диагностика, трейд-ин, детейлинг. Автору.ру. Легко продать, выгодно купить. Шахтеров 51. 2-509-35.
7: Рекорд. Реклама.
8: Премьера на домашнем.
9: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
8: О таком враче мечтают многие.
10: Этот красавчик свободен?
8: Но получит его только зрительницы домашнего.
11: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
8: Женский доктор.
12: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
8: С настоящим мужским характером.
13: Я здесь, рядом.
8: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
14: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
7: Рекорд. Dance Radio.
1: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Record. Dance Radio.
1: Это Радио Рекорд. Вы слушаете первую танцевальную радиостанцию России. Всем привет, меня зовут Алена. В ближайший час я проведу с вами. Вы замечали, что иногда случайная песня может за секунду вернуть вас в совершенно другой момент жизни? Всего пара нот, и вот вы уже мысленно едете в летнем отпуске. Вспоминаете школьную дискотеку или свою самую яркую тусовку. Ученые объясняют это тем, что музыка тесно связана с памятью и эмоциями, поэтому знакомые мелодии буквально способны включать воспоминания ярче, чем фотографии, иногда даже запахи. Именно поэтому у каждого из нас наверняка есть трек, который мгновенно переносит на несколько лет назад, и вы закрываете глаза и прямо с удовольствием утопаете в этих воспоминаниях. Так вот, получается, что любимая музыка — это еще такая своеобразная машина времени, и вот делайте с этим что хотите. Ну а какой трек моментально возвращает вас в самые теплые воспоминания, пишите в чате рекорда, я пока расскажу о том, что послушаем в ближайшие 60 минут. Shows and Vintage Culture Tech me. Услышим Devotion от Joel Corey. Еще в часе появится Offenbach с треком Miles Away. Дождемся классную совместную работу от Alok и Khaled, Dive Into Me. Откроет этот час Hugeland Alternate Moving to the Sun. Это рекорд Dance. Лето. Рекорд.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Люди в очках чаще добиваются успеха в карьере. Ученые обнаружили связь между близорукостью и высокими когнитивными способностями. Очки позволяют произвести более серьезное первое впечатление на собеседовании.
2: А нафига они об этом сказали?
3: Теперь все на собеседование будут ходить в очках. Причем даже со зрением 100%.
4: А некоторые придут с моноклем или пенсне, знаете. Они копейки стоят, у метро продаются одноразовые.
3: Да, какая связь? Если человек посадил зрение, смотря на телефоне круглые сутки порнуху. Не просто смотрел, а анализировал.
4: На сварку смотрел. Умный же человек, умный.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Рекорд. Реклама.
5: Встречайте. Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
6: Премьера на домашнем.
7: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
6: О таком враче мечтают многие.
8: Этот красавчик свободен?
6: Но получит его только зрительницы домашнего.
9: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
6: Женский доктор.
10: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
6: С настоящим мужским характером.
11: Я здесь. Рядом.
6: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
12: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: России держит на контроле ситуацию с наличием топлива у ритейлеров, сообщили в министерстве. Там отметили, что системных обращений на отсутствие достаточного количества топлива для поставок продукции в магазины не фиксируется. Более чем на 103 тысячи рублей выросла средняя зарплата в Москве за 5 лет, выяснили эксперты, изучив данные статистики. По данным Росстата, жители столицы в 2026 году получают в среднем 219 тысяч 600 рублей. Четыре игрока сборной Германии отказались бить шестой пенальти в матче с Парагваем, передает Билд. В числе отказавшихся – Леон Горецко, Антон Вальдемар, Натаниэль Браун и Малик Тчау. Решающий удар исполнил Джонатан Та, но он не забил, и Германия уступила в серии пенальти со счетом 3-4, вылетев в первом раунде плей-офф. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
1: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Вуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Дэнс Лето!
1: На рекорде. Дэнс!

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 18. Завтра, в среду, 1 июля, небольшой дождь. Днем плюс 28. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
3: Рекорд. Реклама. Премьера на домашнем.
4: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
3: О таком враче мечтают многие.
5: Этот красавчик свободен?
3: Но получит его только зрительницы домашнего.
6: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
3: Женский доктор.
7: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
3: С настоящим мужским характером.
8: Я здесь, рядом.
3: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.

Всем привет, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Знаете, настроение какое-то игровое, фестивальное, я бы сказала. А знаете почему? Ну, потому что уже этой осенью нас ждет новая постановка трансмиссии, называется «Портал», этот эпизод. Три иностранных артиста, вы их тоже прекрасно знаете. Ронски Спит, Ален Уотс, Рэм, ну и, безусловно, российские звезды транс-музыки. Вы знаете, есть такое сомнение, что диджей Фил утверждал лайнап. 16 октября – Москва, Викей Стадиум, 7 ноября – Санкт-Петербург, Temple of Dir. Трансмиссия «Портал». Все подробности на radiorecord.ru 18+. Бобина в этом часе. Свежая работа «Sweet Dreams». Еще впереди Alessi и One Republic «In Your Eyes». И, конечно, Армин Ван Бюрен «Like a Child». Также Сони Фадера «Think About Us». Уже сейчас, в начале часа, Алиф Арбин, Body Talk. И все это рекорд Dance Лето.

каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.

0: Рекорд. Новости.
1: Центробанк изменил правила определения расходов на ремонт по ОСАГО. Они начнут действовать с 11 июля. Теперь средняя стоимость расходных материалов будет определяться без скидок, а средняя стоимость запчасти без учета цен аналогов, если они на 70% дешевле оригинала. Регулятор ожидает, что в результате изменений средняя выплата по ОСАГО увеличится на 10%. Средние зарплатные ожидания россиян выросли на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли почти 70 тысяч рублей в месяц, следует из данных статистики за январь-май этого года. Для 51% опрошенных уровень зарплаты является наиболее важным фактором при выборе работы. По данным Росстата, средний размер заработной платы в стране в марте составил 112 654 рубля. Банк России выпустит памятные монеты с символикой спортивных клубов. В серию «Российский спорт» войдут 5 25-рублевых монет, посвященных «Динамо», «ЦСКА», «Локомотиву», «Спартаку» и «Обществу трудовые резервы». На каждой разместят цветовой логотип клуба и его название. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: В Мексике появился Бэтмен, который ловит угонщиков мотоциклов и приматывает их к столбам. И причем преступники, ты говоришь, да, я украл действительно этот мотоцикл.
2: Мне стыдно, но развяжите.
3: То есть, подожди, он реально повязал преступников.
1: Почему этот парень еще не в полиции?
3: Да эти мексиканские копы ничего не видят из-за своего сомбреро. А помните?

0: Мундиаля слышу. Футбольная рубрика на рекорде.
1: Бразилия выходит в 1/8, а Нидерланды и Германия отправляются домой после драматичных серий пенальти. Второй день плей-офф Мундиаля выдался просто сумасшедшим. Германия сенсационно отлетела от Парагвая. Основное время матча завершилось в ничью – 1-1. На гол Энсиса немцы ответили точным ударом Хаверца. В серии пенальти парагвайский голкипер Орландо Хиль потащил 2 удара, а еще один немцы смазали сами. В итоге Парагвай с трудом побеждает по пенальти 4-3, а немцы проваливаются уже на 3-м Мундиале подряд. По похожему сценарию развивается и матч Нидерландов с Марокко. 1-1 в основное время после ударов Гакпо и Диопа, который спас Марокко на последних минутах. А затем лютейшая серия пенальти, в которой более фартовыми оказались марокканцы. 3-2. И только Бразилия с трудом оправдала статус фаворита и отправила японцев отдыхать. 2-1. Гол Сано усложнил жизнь латиноамериканцам, но благодаря мячам Казимира и Мартинелли они вырвали победу в концовке матча. Сегодня в 20:00 ждем зарубу Кот-д'Ивуара и Норвегии. В полночь схлестнутся Франция и Швеция. А матч Мексики и Эквадора в 4 утра, похоже, застанут только фанаты с бессонницей и те, кто случайно проснулся попить водички. Следите за чемпионатом мира вместе с рекордом.

Друзья, привет, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Я хочу напомнить, что в этом году Рекорд построит электронную сцену на Вакафесте сразу аж в трех городах, представляете? Петербург, Москва, это традиции, и Нижний Новгород тоже добавился. Рекорд соберет лучшие танцевальные силы страны на главном событии этого лета. 4-5 июля, Петербург уже в эти выходные. 11 июля, Нижний Новгород, 18-19 июля, Москва. Сцена Рекорда на Вакафесте. Состав артистов смотрите на нашем сайте 0+. В этом часе у нас Block and Crown Power Dancer.

0: скажем, Bob Sinclair и I Can Quit. И, конечно, Bibi Rexha и Faithless и New Religion. Прямо сейчас Эвелин Рокстон и Vertigo. И все это рекорд Dance лета.
1: Dance лета
2: на рекорде.

0: Dance Лето в мобильном приложении Рекорда. Рекорд. Реклама.
1: Спи крепко, спи безмятежно, спи как ребенок, пока мы лечим зубы в медике на Красрабе. Лечение, удаление и имплантация зубов во сне у детей и взрослых в стоматологии медика на Красрабе. Час наркоза или седации в подарок. Бережная стоматология медика. Красноярский рабочий, 153. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует с 27 мая по 31 июля 2026 года.
2: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: В Еврокомиссии не подтвердили планы полного запрета шенгенских виз для россиян. По словам представителя Еврокомиссии, обсуждаются только точечные визовые ограничения, связанные с вопросами безопасности, а не полный запрет на выдачу виз. Экономика в России уже переохлаждена, и ключевую ставку Центробанку необходимо снижать, заявил Греф. Он предупредил, что экономика не может долго существовать при экстремально высоких ставках. Борьбу с разовыми факторами, возникающими вне рыночного контекста, с помощью мер денежно-кредитной политики глава Сбера назвал иррациональной. Сборную Южной Кореи жестко встретили на родине после вылета с чемпионата мира. Болельщики освистали команду, из-за чего полиции пришлось усилить охрану в аэропорту. Главный тренер, ранее объявивший об отставке, не стал общаться с журналистами и сразу покинул аэропорт. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2111.
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте tenet.ru.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июля.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Люди в очках чаще добиваются успеха в карьере. Ученые обнаружили связь между близорукостью и высокими когнитивными способностями. Очки позволяют произвести более серьезное первое впечатление на собеседовании.
2: А нафига они об этом сказали? Теперь все на собеседование будут ходить в очках. Причем даже со зрением 100%.
3: А некоторые придут с моноклем или пенсне, знаете.
4: Они копейки стоят, у метро продаются одноразовые.
2: Да, какая связь? Если человек посадил зрение, смотря на телефоне круглые сутки порнуху. Не просто смотрел, а анализировал.
3: На сварку смотрел. Умный же человек, умный.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Новость. Зумеры не хотят перерабатывать. Что вы говорите? А миллениалы вот прям очень хотят перерабатывать, правда? Не я это выдумала, что зумеры не желают особо работать. Это глава Минэкономразвития заявил. Оказывается, молодежь все сложнее вовлекать в работу. У нее другие запросы к коллективу, условиям труда, ну, к оплате, само собой. Для зумеров важен баланс между работой и личной жизнью. Классно, когда есть личная жизнь. И опять же, а что такое запросы к коллективу? При приеме на работу, знаете, вот лично меня ни разу никто не спросил: Кристина, а вот по коллективу вообще что хотелось бы, вообще какие-то пожелания есть? Да, друзья, вы тоже пишите, а вы что хотите от рабочего коллектива? Пишите об этом в чате мобильного приложения «Радио Рекорд». Но я поняла, для меня главное, чтобы все были спокойные, не озлобленные, адекватные. Вот мой топ-3. А у вас что? Крис Нитро в этом часе, и «Celebrate» услышим. Еще впереди аниме и «Beautiful». Кунгс тоже непременный, «Galaxy». А еще Оффенбах и Майлз Уэй. Уже сейчас Хьюго и Moving to the Sun, и все это рекорд, Dance, лето. Рекорд.

Радиорекорд.ру – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Радиорекорд.ру – заточен под вас и ваш смартфон.

0: Рекорд. Новости.
1: МИД Ирана опроверг информацию о проведении 30 июня консультации с США в Дохе. В ведомстве отметили, что стороны пока не пришли к договоренности относительно места и времени проведения технических переговоров. Венгрия приостановила прием заявлений на визы в Казани, Самаре и Уфе. С 29 июня визовый центр прекратил работу в этих городах по распоряжению консульства. В остальных регионах России подача документов продолжается. Срок рассмотрения шенгенской визы в Венгрию по-прежнему составляет от 5 до 15 рабочих дней. Минтранс готовит новые рекомендации по установке скоростных ограничений на дорогах. Скорость предлагают определять с учетом загруженности трассы, состояния дороги и близости жилых объектов и социнфраструктуры. Документ планируют утвердить в следующем году. Он будет носить рекомендательный характер и в дальнейшем может лечь в основу единого порядка регулирования скорости. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд возвращается. Этой осенью вас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия Портал». Три иностранных артиста – Ронски Спит, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды трансмузыки. 16 октября – Москва, Викей Стадиум, 7 ноября – Петербург, Temple of Dirt. Трансмиссия «Портал». Все подробности на radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско.
3: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско.
2: Я доволен.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
5: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
6: Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте tenet.ru.
7: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
8: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
9: В ленте. Дэнс лето.
0: На рекорде.

0: Рекорд.
1: Девочки лучше учатся в школе, потому что им нечего положить на учебу.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Люди в очках чаще добиваются успеха в карьере. Ученые обнаружили связь между близорукостью и высокими когнитивными способностями. Очки позволяют произвести более серьезное первое впечатление на собеседовании.
2: Нафига они об этом сказали?
3: Теперь все на собеседование будут ходить в очках. Причем даже со зрением 100%.
4: А некоторые придут с моноклем или пенсне, знаете. Они копейки стоят, у метро продаются одноразовые.
3: Да, какая связь? Если человек посадил зрение, смотря на телефоне круглые сутки порнуху. Не просто смотрел, а анализировал.
4: На сварку смотрел. Умный же человек, умный.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.

0: Крем-Хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, радиостанция «Это рекорд», и это мы, Кремов и Хрусталев. Стало быть, для тебя все как всегда, все привычно, устоявшееся. Мы обсуждаем с тобой новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да! Вы знаете, что такое в медиа эффект пылесоса? Это как раз то, что происходит летом во время чемпионата мира по футболу. Это когда в информационном поле появляется какое-то большое событие, которое полностью как бы всасывает в себя все внимание аудитории, не оставляя его на другие новости. И чемпионат мира по футболу обычно и есть такое вот событие-пылесос. Но не у нас и не в этот раз. Ну, потому что Россия в этом чемпионате не участвует, потому что ничего суперсенсационного на нем нет, ну и потому что главные события сегодня далеко не футбольные. Так что и нам этого пылесоса бояться совершенно нечего. Пылесос этот хиленький, нас особенно не засосет, и мы в противовес ему включаем свой и начинаем пылесосить, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Россияне стали значительно чаще покупать книги о борьбе с тревожностью. По данным экспертов, с января по март продажи такой литературы выросли на 85% по сравнению с прошлой зимой, а с апреля по июнь еще на 19%. Чаще всего читатели выбирают книги о тревожных мыслях, психологической самопомощи и способах справляться со стрессом самостоятельно. Среди лидеров продаж «Я слишком много думаю. Как избавиться от тревожных мыслей», «Тревожный мозг» и «Правила продуктивности для невротика».
2: Я слишком много думаю. Слушайте, ну да, нужно признать, что думать сегодня это проблема. И надо вообще, конечно, нам с этим завязывать. Потому что от этого все наши беды. Пора уже раз и навсегда от думания отказаться. Потому что вот... Ну, согласитесь, господин Кремов, но ведь тревожность-то от этого, правильно?
1: Ну, в общем, да, многие знания, многие печали, конечно, разумеется.
2: И пора уже, знаете, пора уже выпустить книгу какую-то такую более, там, например, «Думать опасно для жизни». Или, там, не знаю, «Мозг убивает». Я, кстати, видел какую-то книгу, там что-то убивает, только не мозг, то ли печень, то ли что. Или там какой-нибудь, знаете, там, типа «Хватит думать, пора становиться счастливым и тупым». Или бестселлер какой-то там, да, там «Да здравствует бодрость и тупость». Все, и тревожности ноль.
1: Понимаете? Действительно, то есть я верю, что это действительно реально тревожные люди, как бы, это, покупают эти книги. Потому что нормальный, конечно, не тревожный человек, не невротик, как я, например. Я бы просто спиратил бы эту книгу, как бы, и обо мне никто бы не узнал. И в статистику бы не попал, как бы, да?
2: Конечно! А тут важно купить. Понимаете, одну... Потому что, как... Вот, кстати, вот, Кремов, вот вы ничего не понимаете в терапии. Когда вы крадете книгу, да, вы ее скачиваете нелегально, пиратски, у вас внутри на бессознательном уровне, любой психолог вам об этом скажет, увеличивается тревожность, потому что вы ее украли.
1: Да нифига подобного!
2: А, да?
1: Так вы что?
2: Да, не у вас, что ли? Не у вас, согласен. Но и вообще, само слово «невротик», некоторые понимают, так, я знаю, человек, что? Никуда?
1: Ну, не туда,
2: тоже, они простые. Поэтому тоже вызывает тревожность. Не надо слово «невро», «невротик», а куда?
1: Ну... Кто-то уменьшительно ласкательно. Неврот?
2: Да.
1: Это серьезно. Неврот, да, да? Вот. Солидно, да? То есть для солидного человека.
2: Неврот, конечно, страшнее, чем невротик. Так вот, и что значит, россияне стали значительно чаще, как было сказано, покупать книги о борьбе с тревожностью? То есть я правильно понимаю, что антидепрессанты россиянам как бы не помогли, решили попробовать книги? Потому что у нас тут же каждый месяц там новости, там россияне в этом месяце там побили рекорд по количеству покупки антидепрессантов, да, потом в следующем месяце, значит, побили уже этот рекорд и так далее. То есть раньше, значит, бегали в аптеке, теперь, значит, будут бегать в книжные, да? И вот тут у меня вопрос, а ведь... вот книжки-то, ведь они антидепрессанты же по рецепту дают.
1: Ну, разумеется.
2: А да. Книжки же эти не по рецепту
1: дают? Нет.
2: Потому что книжка, например, там, да, что купить книжку там, книжка «Как сделать так, чтобы не тревожиться и удалить мозг в домашних условиях». Но ведь это же по рецепту должно быть.
1: Ну, слушайте, ну нет, потому что, смотрите, антидепрессанты, они как бы такие вот достаточно тяжелые такие, в общем-то, и близки как бы во многом к запрещенным всяким веществам. То есть, да, бывает такое. А книгу еще прочитал, не вштырил, и все нормально.
2: Побочек нет?
1: Нет, побочек нет.
2: Ну, вы знаете, я бы все-таки вот еще на месте вот тех, кто скупает эти книжки, чтобы не тревожиться, я бы не только читал книжки, я бы еще книжки писал. Да, вот потому что я уверен, что вот человек, который писал книжку с названием «Я слишком много думаю», он-то как раз вообще не думал. Он-то просто писал, чтобы не тревожиться. Ну и денег, ну, как
1: и,
2: бы, да.
1: И за него написал.
2: Да, да. Да, конечно. А кстати, вот сейчас вообще тревожиться при написании книжки нет никакого повода. Да, просто дал задание GPT-чату. Да, и кстати, вот если бы действительно мы все, россияне, мы начали писать книжки, а потом друг у друга их покупать, то для тревожности вообще нет никакого места.
1: Да. Зато благосостояние бы выросло.
2: У кого?
1: Ну, у тех, кто пишет книжки.
2: Ну и у тех, кто делает GPT-чат. А еще, знаете, от депрессии очень хорошо помогает не только книжка, а еще музей. Вот Кунсткамера. И там эти уроды, скелеты, как бы смотришь и думаешь, все-таки, ну, мне не так плохо, я не как скелет гориллы, например.
1: Там, кстати, уже практически не осталось ничего
2: да?
1: такого.
2: Да, давно
1: такого, такого хардкора не, почти нет. Знаете, так, знаете,
2: что вы называете хардкором?
1: Ну, это так, что? Ну, такие вот
2: скелет мамон,
1: какие-то мутанты какие-то,
2: младенцы. А, чтобы не пугать, потому что правильно, что у людей, люди и так тревожные, пришел, а там это.
1: Я там не был с детства, там с товарищем нам доходил, водил приезжих, ну, друзей своих из Москвы. Говорит, там ничего, то, что как в нашем детстве, там ничего этого не осталось.
2: Серьезно?
1: Да.
2: А куда все это разворачивается?
1: Там, да, куда-то там, да.
2: Спорт. Тревожные люди
1: да.
2: украли. Ну, вопрос. У нас самое-то важное не бог с ней с книжками. А вот книжка. Я слишком много думаю. И ведь на самом деле название это не случайное. Название очень знаменательное. Потому что у людей не просто тревожность, но, конечно, мы все ее связываем с тем, что мы слишком много думаем.
1: И думаем тревожные мысли.
2: Конечно. Так вот, мы сегодня хотим с тобой, как самый... настоящие продвинутые и не бесплатные психологи.
1: Терапию провести.
2: Да, да. да. Не бесплатные не в том смысле, что вы нам платите, а что нам зарплату платят, как бы, да? Да, небольшую терапию. Так вот, у тебя есть мысли. И мысли тревожные какие-то. И, конечно, ты слишком много думаешь. Так вот, расскажи, о чем ты постоянно думаешь?
1: Тревожишься.
2: А у каждого из нас есть какая-то обсессия, да, вот, да, какая-то постоянная, тревожная, навязчивая, может быть, даже навязчивая мысль. Меня вот особенно интересует навязчивость. Постоянно лезет в голову вот это, да? Или вот то, или вот...
1: Да не в голову.
2: А куда?
1: Ну, куда?
2: Не-не, в голову, а куда еще? Нет, мы же про мысли.
1: Ну, да.
2: А куда мысль еще может лезть? Вы видите, ну, да.
1: Задним умом крепок, знаете, вот. Как говорят на Руси.
2: Какие мысли тебя тревожат? О чем ты постоянно думаешь? Ты все понял, обсудим это в народных новостях.
0: Крем

0: шоу.
1: Как раньше уже не будет. В Госдуме призвали россиян забыть о свободной продаже бензина без ограничений. Зампред комитета по экономической политике Станислав Наумов заявил, что прежняя доступность топлива уходит в прошлое, и рассчитывать на нее больше не стоит. По его словам, в нынешней ситуации обществу придется самостоятельно регулировать свое потребление топлива.
2: Я не понял, а что это значит? Вы поняли, что означает самостоятельно регулировать свое потребление топлива?
3: Это а что? Раньше как было? Раньше что было не так? Нужен бензин, пошел, купил самостоятельно. Не нужен, не пошел и не купил. Это вот называется регулирование потребления топлива.
2: Что? Нет, что это вообще значит?
3: А сейчас что будет?
2: Я, то есть, ну, видимо, то есть, смотрите, то есть, если, скажем, раньше у тебя бензин был, да, и тебе, скажем, надо было доехать до театра, да, ну, чтобы в него сходить, то теперь, если у тебя бензина хватает доехать только до рюмочной, то театр, типа, отменяется.
3: Да, до рюмочной, да? Даже ехать не надо. Она вся. Обычно у нас рюмочные в городах в шаговой доступности к любой точке города.
2: Окей.
3: К любой.
2: Тогда что значит вообще эта фраза? В ней вообще какой-то смысл есть? Или этот вот замечательный человек, он, может быть, знаете, тут знаете, в чем дело? Чисто бензиновая история. Может быть, в последнее время этот человек очень много возился с бензином. Там, знаете, там запасался, там сливал в баки. Ну, невольно бензина нанюхался. Может же такое быть?
3: Ну, в общем-то, вот, ну, все равно же как-то свои утверждения, такие вот такие громкие слова, как, ну, как контролировать, как бы. Потому что, ну, смотрите, самое ужасное, что можно сказать, как бы, россиянам в этой ситуации, в любой, ну, вообще ситуации сегодняшней, что как раньше уже не будет. Мы же все хотим, чтобы, ну, как
2: конечно,
3: раньше. Как в 2007 году, как бы. Ну, все же этого хотят. Как бы.
2: Но с другой стороны, рассчитывать на нее больше не стоит. Вот это важно. Да? Рассчитывать больше на эту ситуацию. Потому что прежняя доступность топлива уходит в прошлое.
3: А почему она уходит в прошлое?
2: А все уходит в прошлое.
3: У нас этой нефти завались, хоть
2: нет, не важно. Все, хватит жировать. А то раньше, значит, им доступность топлива, да, в нефтедобывающей стране. И, кстати, да, я хочу сказать, он совершенно прав, потому что раньше мы как сыр в масле катались. Захотел бензина, поехал, купил бензин. Захотел, не знаю, 95-го, 30 литров, пожалуйста, за каких-то там 2000 рублей на халяву. Получи, как бы, да, распиши.
3: Я вот машину не вожу, но меня всегда грела мысль, что в любой момент я могу встать. У меня у дома заправка, так нефть, как бы, да? Могу встать, зайти на нее с кружкой, там, с кастрюлькой это, и бензинчик у себя нацедить.
2: А это всегда соблазн дать нефть напротив. Да, такое, да. Даже когда не нужно, хочешь зайти. Конечно, делали, что хотели.
3: Я спокойно засыпал, знаю, что проснусь, она круглосуточная. В любой момент могу аж закашнуться.
2: А да. Я знаю почему, потому что рядом с заправкой, да, живете. Нет, парами дышите, да? И, конечно,
3: теперь не буду.
2: А теперь все, конечно, саморегулирование. Конечно, все, хватит жиру беситься, правильно? Потому что, ну, хотя, знаете, может быть, ну, поскольку фраза непонятная, что такое регулировать свое потребление топлива, знаете что? А может быть, он имел в виду, знаете что? Может быть, он имел в виду, что у нас же еще есть газ. А газ-то на самом деле есть везде. Вот я ехал тут по трассе там, Московской недавно, там пропан, метан, ну, пропан в основном, да? Значит, везде есть газ. У половины... Ну, не у половины, там, я думаю, у четверти, там, я, честно говоря, у меня нет цифр, но, думаю, у какого-то количества людей есть так называемое ГБО, да, в хорошем смысле.
3: Ну, хорошем, да, даже это... у меня есть в хорошем смысле.
2: У вас, да, у вас в плохом смысле. А ГБО, я имею в виду, это, типа, газовое оборудование, это как оно там называется, газобаллонное там, типа, или что-то.
3: А что, они свои баллоны возят?
2: Вот видите, для вас ГБО в плохом смысле, потому что ваши баллоны, в них всегда газ. Так вот. И газ – это совсем другая история. И, конечно, сейчас все будут переходить на газ. А если газ закончится? А газ не закончится. Потому что, в отличие от бензина, мы можем газ производить сами. И, да, ну, пропан не пропан, вначале будет просто газ пукан. А потом что-то придумаем, да? Там,
3: мы придумаем, да.
2: Вы уже придумали.
3: Раскидываем мозгами.
2: Это придумали.

0: Петербурженка получила 8 лет колонии после неудачной попытки нанять киллера среди попрошаек у Александра Невской лавры. По версии следствия, женщина хотела избавиться от 67-летней соседки, с которой не могла поделить коммуналку. Она подошла к тому, кого приняла за главного среди попрошаек, и попросила помочь убрать человечка, пообещав за это 70 тысяч рублей. Мужчина сразу обратился в полицию, а на следующей встрече заказчицу задержали.
1: Какая милая история культурной столицы, а? Настоящая питерская.
2: Слушайте, да, я даже как бы так взгрустнул, что давно не гулял у Александра Невской лавры. Вот на этих выходных точно пойду. Места там дивные. Ну, в хорошем смысле слова.
1: Конечно. Да, и нам напоминает о том, что у нас есть. Да,
2: я там лет 10 не был вообще.
1: Но, знаете, ну я вам больше скажу. История, конечно, питерская, но не совсем. А все-таки она, знаете, да вот чисто питерская не дотягивает, потому что все-таки мне даже кажется, что эта тетенька приезжая. Да, ну, то есть она не коренная. Потому что наша бы, конечно, не стала бы заказывать никого киллеру, а сама бы его, ее тихо расчленила и в мойку.
2: Оп, все. Да, все сам, все сам.
1: Да, это какая-то приезжая. Но в целом, конечно, по духу как бы тут все наше. Там, да, заказать там киллеру Александра Невской лавры. Как это в духе культурной столицы? Вот в каком-нибудь, представьте там, не знаю, в Челябинске. Она бы пришла заказывать какой-нибудь, не знаю, в пивнуху или на рынок, да?
2: А у нас на мойку, автомойку.
1: Ну, да, а у нас на мойку просто. Или на Васильевский остров я приду умирать, заказывать. А этого Александра Невскую лавру. Правда, если бы, я вам скажу, конечно, если бы она по-настоящему бы была вот из культурной столицы, она бы пришла, конечно, искать киллера к Русскому музею.
2: Ну, там, знаете, там дороже, конечно, там не 70. Нет, хотя Александровская лавра тоже такое место, как бы, какое классное.
1: Нет, конечно, конечно. И там, значит, у нее была целая техника, я так понял, что там... Она подошла, значит, к какому-то, да, мужику, кого приняла за главного среди попрошаек. А как она, кстати, поняла, что это главный среди попрошаек? У него фуражка была кожаная?
2: Ну, лампасы, что? Возможно. Возможно, там на паперте перед ним была такая дверь, на которой было написано «директор». Просто одна дверь.
1: А возможно, просто у попрошайки, знаете, может быть, главный попрошайка — это тот, у кого больше зубов. То есть целых три. А может, по запаху. Ведь от главного попрошайки пахнет авторитетом и немного саниной. Чуть-чуть.
2: Нет, еще одеколоном, потому что...
1: Ну, конечно, нет, да, чтобы перебить, да, конечно. Но, знаете, и мужчина, да, было сказано, сразу обратился в полицию. Там был, да, в полицию он обратился.
2: Ну да.
1: А, слушайте, а что мужик-то такой хлипкий оказался? То есть, видимо, все-таки он оказался не главный попрошайкой, да? А так, попрошайкой-прапорщиком. Да? То есть, не того выбрал.
2: Не, ну на самом деле, реально, любой попрошайка, главный и не главный, как бы, если он действительно попрошайка, как бы, там, до мозга костей, он бы взял деньги и потом сказал, что все, ничего не было.
1: Вот я и говорю, значит, не того просто, гулять, да? Там, надо было идти не в Александра Невскую лавру, а сразу на опрашку. Или как, где наверняка?
2: Ну, как места много. Ну, нет, на опрашке там это было давно, там, как бы, да.
1: А вот куда бы вы... Не, ну не знаю, человечка заказать. Мне очень нравится, да? Это тоже наш питерский, да? Заказать человечка.
2: Вопросики порешать.
1: Да, да, да.
2: Я бы шел вот в авто к цирку. Я думаю, там такие места страшные.
1: А он же не постоянный цирк здесь. В этот, он как это называется?
2: Он Шапито. Он стоит постоянно.
1: Ну вот... У Шапито, это действительно... Вообще, если бы она пришла к Шапито, возможно, бы закончилось все.
2: Да, это мне центральный цирк, Чинизелье там, да?
1: Конечно, да. Ну, и, значит, и что, ну, самое главное, знаете, что там было сказано? Значит, по версии следствия, женщина хотела избавиться от там соседки 67-летней, с которой она не могла поделить коммуналку. И вот что, ребятки, а мы должны с вами вынести из этой новости. Должны же мы учиться на чужих ошибках.
2: Коммуналки зло.
1: Да не то. С коммуналкой другой вывод, Кремов. С коммуналкой в Питере лучше не шутить. Потому что коммуналка сегодня это как честь для дворянина. За нее сегодня и убить могут.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Точка в конце рабочего сообщения может быть признаком внутреннего напряжения. По данным исследования, люди, которые строго следят за пунктуацией в переписке, выгорают на 47% чаще. Эксперты считают, что таким образом человек пытается сохранить ощущение контроля и упорядочить внутренний хаос. Однако подобная привычка, как правило, не помогает снизить уровень стресса.
2: О как! Слушай, так может быть тогда пунктуацию вообще отменить, если в ней толку нет?
3: Ну, похоже, что пора уже этим заняться.
2: Конечно.
3: Потому что так-то мы руками не пишем уже давно, в основном только рабочие сообщения, не рабочие, но просто все сообщения.
2: Зачем она, если пунктуация не помогает справиться со стрессом? Зачем она вообще нужна? Ведь именно это выяснили эксперты, я правильно понял? Что пунктуация не лечит стресс. Это невероятно, конечно. То есть эксперты открыли, да, что пунктуация совершенно бесполезна, потому что...
3: В деле избавления от стресса.
2: А стресс, зачем ноль?
3: Она же для этого и придумала.
2: Конечно, исключительно. А тем более сейчас, в наше время, ведь сейчас самое главное, да, вот это польза, да. Мы живем в такое утилитарное время, да, все хотят какой-то полезности. И современному человеку, для современного человека сейчас главная полезность, вот мы вначале даже новости читали, это, конечно, справиться со стрессом. И все должно на это работать. И, конечно, и если пунктуация не помогает, заменить ее на антидепрессанты, например. Можно заменить пунктуацию на антидепрессанты?
3: Ну, слушайте, человек под антидепрессантами, наоборот, будет ставить как можно больше точек.
2: Нет, а вообще пунктуацию запретить? Это я так, для депутатов, заметка. Потому что, знаете, я скажу...
3: кроме точек, там есть еще более страшные вещи.
2: Да, конечно! Я скажу больше. Да бог, да, не в этом дело. Просто пунктуация не просто не помогает справиться со стрессом. Она его еще больше усиливает. Потому что... Точка с запятой. А, например, вопросительный знак.
3: А что с ним?
2: Ну, как же? Видимо, вы совершенно не тревожный человек. Секундочку, да один его вид вызывает стресс. А что он такой горбатый? Знаете, вот даже приходят в голову какие-то разные нехорошие сравнения. Вот есть даже такое выражение «хэ горбатый». Это что, на это намек? Да, кстати, он выглядит как горбатый.
3: А, то есть он вам это напоминает? Точно вы тревожный,
2: да,
3: человек? Что мне он коня напоминает.
2: Ну, то есть вы не тревожный. А вот люди тревожные есть. А восклицательный знак? От него вообще можно от страха обделаться. Это как будто вот этот горбатый «хэ» вообще встал. То есть так,
3: пынь, да. И орёт на тебя.
2: Да, да, ну, хоть бить.
3: Знак же восклицательный.
2: Да, конечно. Как уж тут со стрессом справиться? Я бы вообще... Да и грамматику это вообще, она точно уже точно не нужна. И кстати, арифметика. Вот, слушайте, вот на кой нам это 2×2=4? Это, не знаю, меня это заставляет нервничать еще больше. Что такое 2? Почему на 2? Почему 4? Вопросов столько, начинаешь думать и тревожишься постоянно.
3: Ну, слушайте, вы как-то слишком глубоко копаете. Арифметика мне нужна, по крайней мере, в моем калькуляторе.
2: А в калькуляторе да, но не в вас. Ну, значит, и чего? И точка в конце рабочего сообщения может быть признаком внутреннего напряжения. Значит, что там, значит, и люди, которые строго следят за пунктуацией в переписке, выгорают на 47% чаще. Понимаете, да? Выгорают из-за пунктуации. А вы представляете, это просто люди. А вы представляете, каково школьным учителям? То есть не просто, да, они еще и учат ставить в конце предложения точку. Это, кстати, они нас до стресса довели.
3: Ну да.
2: Учителей тоже запретить, кстати, на всякий.
3: Они все на стрессе, ну кроме физрука, разве что тот как бы нормально.
2: А там он точка вообще не
3: на позитиве.
2: Если он на пятую точку тебе, ну это другое. Это не так же страшно, да? Но, знаете, я вам скажу так. Вообще вот эта вот новость про то, что напряжение, пунктуация, точки в конце, страшно, жутко, стресс. Это, конечно, все зумеры. Потому что они настолько нежные, что они страдают даже от точки в конце предложения. Послушайте, вот наши деды, те были настолько крепкими, настолько стрессоустойчивыми, что они иногда в конце предложения даже, еще страшно сказать, они даже иногда в конце предложения ставили многоточие.
3: Или же восклицательный и вопросительный знак одновременно.
2: Ой, это вообще жесть
3: такой,
2: какая.
3: Такой яростный вопрос такой.
2: Или как бы тут...
3: А, доколе!
2: Один горбатый, а другой пынь, да? И ничего как-то, потому что сильные духом были, а эти неженки. Но вообще, я согласен, точка в конце, как было сказано, да, что-то там в конце рабочего сообщения может быть признаком внутреннего напряжения. А я согласен, потому что это действительно, это как будто ты в конце предложения как бы навалил кучу от напряжения.
3: Куча — это многоточие.
2: Двоеточие. Это как бы одно, такое, две кучки, не?
3: А троеточие.
2: Но меня все волнует, если честно. Так жить страшно, на самом деле. А это что еще? Вот это что? Вот это не добавляет спокойствия. Это тоже. Это что такое вот, а? Везде стресс. Что делать?
3: Кончать!
2: В каком смысле?
3: В хорошем же ведь. В хорошем.
2: А уже поздно.
4: Реклама. Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.

0: если вы в принципе умеете писать, то почему бы это не сделать прямо сейчас? Больше того, вы уже это сделали. Вы написали тут кучу всего, а мы кое-что из этой кучи сейчас почитаем в эфир. Вы, наши дорогие, любимые пишущие радиослушатели, как всегда, снабжаете нам тем, что мы тут между собой называем народными новостями. Чё там?
1: Ну, тут у нас была новость, что россияне стали значительно чаще покупать книги о борьбе с тревожностью. И среди лидеров продаж книги с такими названиями, как «Я слишком много думаю, как избавиться от тревожных мыслей», «Тревожный мозг» и «Правила продуктивности для невротика». И мы спросили себя, действительно ли у тебя так много тревожных мыслей? И по поводу чего ты тревожишься? Вот какие-то вот неочевидные вещи. Понятно, что там многие сейчас про бензин, то, сё, пятое, десятое. А про что тревожишься ты? И люди очень у нас тревожные, наши слушатели. Гораздо тревожнее, чем, например, слушатели, наверное, Европы Плюс какой-нибудь, да? Там у них все хорошо.
0: Кстати, подождите секунду. Раз уж вы сами... Важный момент. А почему вы так думаете? То есть вы думаете, те, кто включает... Почему? Мне интересно.
1: Там, мне кажется, все так благостно, знаете, там...
0: Как? Ну, смотрите, не все так благостно. То есть вроде звучит как бы, да, плюс, да, вроде все хорошо. Но с другой стороны, Европа.
1: Ну, кстати...
0: Понимаете? Вот когда ты слушаешь... Я когда слышу просто слово «плюс», ладно. Плюс у меня, слава богу, так, знаете, немножко умаслили. Но Европа... Это уже тревожно.
1: Видимо, сейчас имеется в виду как бы новые смыслы. И Европа плюс имеет... Когда они там говорят Европа плюс, джинго ставят. Они всегда думают о Калининградской области.
0: Почему?
1: Ну, это там Европа же.
0: Вот, это принципе, да.
1: Формально-то и мы Европа.
0: Тогда тоже, Калининград да. Плюс. А Питер, конечно, еще больше, да? Тут географически мы прям, да? А что по теме, кстати?
1: Ну, вот по теме вот такие вот истории. Привет, Крем и Хруст. Обычно тревожность у меня наступает после книг, которые я читаю. А до этого все нормально. Вот тут не хватает самого главного, уважаемый Данила. Прислал сообщение. Какие книги ты читаешь, после которого тебе становится тревожно? Ну, нужно название, имена авторов.
0: Нет, там... нет, нет, не надо. Потому что есть такие

0: Вот как вы думаете, вот если человек, значит, сейчас книжки, они, во-первых, там вот такой шрифт, чтобы, я думаю, для чего он такой здоровенный? Для слепых, что ли? Нет. Чтобы проще было читать, потому что читать сложно. Ну и вот скажите, вот в этой книжке, в которой там, не знаю, там 200 страниц, из которых 40, как минимум, картинки. Вот если на одной странице у него 8 букв и картинка, и он прочел 8 букв и посмотрел на картинку, это называется, что он читал?
1: Слушайте, я не знаю, что вы там читаете, какой там странный у вас опыт, но у меня все с книжками хорошо. Во-первых, в моих книжках шрифт можно изменить, любовь поставить, и они все для меня бесплатные, понимаете? Сейчас отличное время для книжек. Книжки как-то стали бесплатными.
0: Ну, вот. Удивительно. И фильмы, да?
1: Да, фильмы, сериалы, как бы. Иногда... А вы еще жалуете, что живете плохо.
0: А иногда и продукты в пятерочке, да?
1: Ну, это редко, ну, да. А появились кассы самообслуживания.
0: Да, поэтому продукты стали бесплатными. Давайте я почитаю. Ну, вот пишет... Так, что тут... Что-то много, тут все. Вот Стас... Стас. Чего? А вот нет, это вы думаете, что это конец ника? Это я читаю ник человека. Стас и Катя. Что написано в одно слово? Ну не важно.
1: Ну не определились пока, ну что? С сомнением там, да?
0: Ну, а я здесь один работаю. Она работает или он? Ну вот оно пишет. Привет, Крем и Хруст. Я каждый день параною, что я старею, а потом думаю, седая и морщины – это тоже красиво. А, ну то есть, видимо, все-таки это Катя, которая похожа на Стаса. Но в этом случае старение не самое страшное. Катя, ну если ты пишешь всегда я.
1: Стас
0: да?
1: тоже
0: Да, страшнее, что ты уже как бы Стас. Я позвоню ей, тут не разобрался.
1: Ну так, смотрите, ну кому вы звоните, Стасу или Кате?
0: Все знаем сейчас. Ноль. У вас что-то слышно, нет?
1: Ну я слышно. Ля-ля-ля.
0: Да, у меня тоже. Может, мы с вами одно радио слушаем?
1: Да.
0: Вот сейчас.
2: Алло.
0: Это Стас?
2: Да.
1: Ага. Катю позовите, Стас.
2: Алло.
0: Ага, а все, теперь все хорошо. Вот теперь, да. Солнышко, ну и до этого было хорошо, на самом деле. Все нормально. А, Солнышко, все-таки, вот я столкнулся в первый раз с такой проблемой, когда я не знаю, как бы, как называть человека уменьшительно-ласкательно. Тебя Стас или Катя все-таки? Как? Одно, я понимаю, что это одно и то же имя? Катя, ну, конечно, лучше.
2: Катя, да.
0: Катенька.
2: Стас – это мой творческий оппонент.
1: А? А это внутренний Стас, творческий оппонент.
0: А, в тебе живет Стас?
2: Да.
0: То есть в тебе сейчас Стас? А нельзя Стаса вытащить ненадолго? Я хочу просто с Катей для начала. Может, пускай Стас выйдет?
1: Из комнаты.
0: Из Кати!
2: Да-да-да.
0: Солнышко, значит, ты написала, значит, я каждый день параною, что старею, а потом думаю, что седая и морщины, это тоже красиво. Значит, а ты стареешь, да? Как тебе кажется? Или
2: ну,
0: что?
2: Да, это вообще прям основная проблема.
0: А вот расскажи мне, как? Кстати, проблема, это совершенно не основная. Основная проблема, что ты сейчас почему-то без 29 ты уже спишь. Это от старости?
1: И от морщин.
2: Как это сплю?
0: Ну, у тебя голос, или это обычный твой голос, просто как, я не знаю, у Стаса может быть. Все нормально?
2: Надо тише разговаривать.
0: Да. А, конечно, да.
1: Стас, просто нужно тише разговаривать.
0: Окей, разбуди Стаса. Да, Паш, потише, Кривов. Так вот, ты пишешь, что ты стареешь. А можешь описать, как ты выглядишь? Что это значит?
2: Ну как, морщинки.
0: А где? Где морщинки? В голове?
2: У глаз.
0: У глаз? Морщин? А у каких?
1: У каких глаз? Какие варианты? Что
0: есть три. У тебя, значит, так, а когда они появились?
2: На губах морщинки.
0: На губ?
1: Это просто потрескались губы. Это гигиеничку нужно
0: пользоваться. Нет, когда морщинки на губах, это серьезнее, это уже.
1: Забери у Стаса гигиеничку и нормально все.
0: А почему? Нет, морщинки на губах, а седина на губах. Как с этим? Еще нет?
2: Там ничего нет вообще.
0: Ну, слава богу, нет, тогда еще не так все плохо.
2: На голове только.
0: Значит, и ты параноишь, что ты стареешь. Это абсолютно нормальный страх. Больше того, он даже не просто нормальный, он уже естественный в наше время. Это самый главный страх сейчас у современного человека постареть, особенно у девушки. Но пока я не вижу...
2: Не, ну я вот получаю мало денег за свою работу, но меня это не беспокоит.
0: Конечно нет, разумеется, потому что... А кем ты работаешь, кстати?
2: Я убираю магазин.
0: А так это большая, это две разные работы. Убирать магазин или убираться?

0: из магазина? Что ты делаешь конкретно?
1: Убираюсь.
0: Убираешься из магазина? А, швабры, хорошо. И, значит, вот, о, слушайте, все у нас, слышите, кто пришел?
2: Да, Катя, привет.
0: Солнышко, значит, да, нет, еще не последнее. Это что, кстати, за звук?
2: Все, пылесос.
0: Катюша, я... А, пылесос, да. Последнее, чтобы тебя вот так не хочется сразу отпускать, мне тем более надо кое-что тут поставить. Ничего, что я поставил, нет?
2: Ну, ставьте, ставьте уже.
0: Солнышко, скажи нам, значит, ты параноишь от того, что ты стареешь, да, от того, что у тебя морщинки. Но ведь есть же какая-то часть... Давай закончим на позитивной ноте. Есть же какая-то часть на твоем лице, может быть, на твоем теле, вот, которая до сих пор выглядит молодой. Ну, давайте стакан наполовину пола. Ну, что это в пессимизм?
1: Вот грудь у меня.
0: Грудь! Хоть одна морщинка есть на ней? Хоть одна седина? Вот
1: нету,
0: и я про это.
1: Нету.
0: Грудь. А грудь какая? Правая, левая?
1: Обе.
0: Вообще не без седины? Ни морщинки, ни трещинки?
1: Нет.
0: Вот,
1: нет,
0: я тебе говорю, будь позитивной. Что маленькая?
1: Молоденькая.
0: Молоденькая грудь, а глаза с морщинами.
2: А как с этим у Стаса?
0: С чем с морщинами?
1: Ну, как бы это просто виртуальный персонаж.
0: Так, ладно, все, я пошел.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

только в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.

0: показал трусы на пресс-конференции в Москве, опровергая слухи о том, что не носит нижнее белье. При этом певец заявил: «Веками крестьяне, князья и цари творили историю России без всякого нижнего белья».
1: Шаман на пресс-конференции показал трусы и сказал, что крестьяне творили историю без нижнего белья, а его жизни и здоровью ничего не угрожает?
2: А что такое? Почему?
1: Не, ну просто ему температуру хотя бы измерили, потому что, может, у человека жар. Потому что, знаете, человек, который на пресс-конференции показывает трусы, а потом говорит про крестьян без трусов, знаете, ему требуется какая-то физическая поддержка.
2: Ну, её, знаете, оказали, справедливости ради, я видел этот отрывок. Ну, что там, значит, показал? Ну, показал, ну, так очень вяло показал.
1: Я проверю секундочку. Я понимаю, а у него трусы-то хоть были на теле, а не на лбу? Потому что если они были на лбу, то надо было снять трусы и пощупать лоб.
2: На нет? теле он чуть-чуть отодвинул там краешек штанов и показал, что он же шоумен, у него же прекрасное шоу.
1: То есть вы хотите сказать, что у нас на самом деле там были не трусы.
2: А возможно, вторые штаны, треники. Знаете, как мы в детстве носили зимой?
1: А, может, обманул, опровергая слухи о том, что он, типа, не носит нижнее белье. А что, были такие слухи? То есть, что вся Россия вечерами гудела, а шаман-то без трусов, да?
2: Как цари.
1: Да-да, слухов, видимо, так было много. То есть, россияне только об этом и думали. Носит ли шаман трусы? Или просто, знаете, просто так, может, пыль в глаза пускает. А на самом деле это не трусы, а так, стринги маленькие. И знаете, и может быть, вот на заправках очереди. Это, может быть, все началось из-за этих слухов. А вдруг у шамана нет трусов? Да, а если у шамана нет трусов, значит, скоро и бензина не будет. Это примета же есть
2: это
1: такая?
2: Это первая ласточка, знаете, такой. Черный лебедь, как бы.
1: Вы трусы имеете в виду?
2: Да, они, кстати, да, черные, да.
1: Да?
2: Да.
1: А он показал их как?
2: Это чуть-чуть, ну, знаете, он же мог сорвать, когда эти штаны, что да, что-то, вообще там огни какие-то вспыхнули, знаете, пиротехника такая, вот, чтобы красиво было.
1: Без всего этого, да?
2: То да, есть, чуть-чуть. Ну, так...
1: Да, то есть опять, значит, опять он оставляет эту почву для слухов, да? Вот опять уже, и вы не верите, я вижу, да? Да, вот. И, да, неправильно. Но и, конечно, это я теперь думаю только об этом. Ну хорошо, слухи. А как возник этот слух? Это вот часом не из-за кожаных штанов, которые шаман носит. Может быть, знаете, может быть, вот эти кожаные штаны, может, что-то выпирало? То есть, может быть, бубен, он же шаман, да, а приняли как бы за это, нет?
2: Ну, нет, то он сам так сказал. Что не на что трусы. А потом опроверг. Ну, бывает, творческий человек, знаете, там, то носит, то не носит.
1: И при этом, значит, он заявил, что... Что веками крестьяне, князья, да, и цари творили историю России без всякого нижнего белья. А это кто творил историю без нижнего белья? Это Павел Первый? И за этой вот табакеркой весов? За то, что без труселей ходил?
2: Ну, нормально тогда.
1: А может быть, Петр Третий? Его за это сослали в ропшу без трусов? Где он при неизвестных обстоятельствах-то и умер? А может, Екатерина его сослала, потому что без труселей под носом? Туда-сюда, туда-сюда!
2: С одной табакеркой, да?
1: Конечно. Значит, а потому что... Или, может быть, все-таки он имел в виду, что... Ну, вообще, да, до 18 века нижнего белья, собственно, в современном понимании его вообще не было.
2: Ну, и сподня какое-какое было.
1: Да, конечно, оно было. Ну, то есть, вот важно понимать, что до Петра, там, грубо говоря, да, до 18 века, там, ходили без труселей. И даже, извините, неловко сказать, что Елизавета без трусов правила. А еще страшнее...
2: Почему? Она же после Петра, она уже правила в трусах.
1: Да, согласен, извините, да, она уже в трусах сказала. Но как его? Страшно произнести! Иван Грозный убивал своего сына без трусов!
2: Или не убивал, но без трусов. Это же есть же версия, что не...
1: Конечно, да, есть, но это жутко в любом случае. Потому что давайте все-таки в нашем смысле нижнего белья до 18 века не было. Была так называемая нижняя рубаха, там длинная льняная, и называлась она срачница. И поэтому у меня вопрос. У шамана точно были трусы, а не срачница? А под срачницей сами знаете что?
2: Вот и трусы. Нет, все-таки кое-кто носил трусы. Были исключения, как современная история. Говорит, вот Ярослав Мудрый. Его и прозвали Мудрым, потому что он носил трусы.
1: Серьезно? Ну это были... Вот и шаману тоже нужно носить, не знаю, ну не кожаные штаны, а кожаные порты хотя бы, да, чтобы... Мне, кстати... Ну ладно, ну не важно, я просто, мне кажется, у него были кожаные штаны, мне показалось. Я один раз видел, просто я видел шамана два раза в жизни.
2: Он таким нам и запомнился. Может, уже не носит, но как бы, ну это навсегда.
1: И, значит, что же самое важное, он сказал, что крестьяне творили историю без трусов. А потом пришли большевики и без трусов начали творить свою, да?
2: Ну нет, большевики же в трусах, там, ну перестаньте.
1: А Ленин, так вот, Ленин-то уже был в трусах. И поэтому большевики поэтому 70 лет продержались. А вот Горбачев был точно без трусов. Либерал.
2: Свободный.
1: Да-да. Но объясните мне последнее, объясните мне логику. Значит, шаман говорит, веками крестьяне там цари творили историю без всякого нижнего белья, сказал шаман и показал свои трусы. То есть я правильно понял, что шаман творить историю, значит, не собирается?
2: Ну, он скромный.
1: Может быть, это он так, трусы, знаете, показал, а скоро он их собирается снять.
2: И творить историю.
1: Или просто что-то творить.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 20:54. Кремов уже привстал, надел свой костюм со стеганой подкладкой из конского волоса, шаровидные штаны, собрался уходить, но не господин Кремов. 6 минут! Читаем сообщение, что там?
1: Ну, в рамках нашей сегодняшней терапии вы делитесь своими страхами и тревогами, мы попытаемся по мере сил вас успокаивать. Вот Владислав пишет. Тревожусь об одном, что туалетная бумага закончится дома. Поэтому покупаю многослойную и расслаиваю. В итоге из одной двухслойной получается 2 однослойные. Экономно и не тревожусь.
0: Да, а я то же самое делаю из трусов. Покупаю трусы и расслаиваю их на 2 пары.
1: А что, расслаивается?
0: Ну, знаете, при умелых руках...
1: И длительном ношении, я через полгода, если не снимать, они расслоятся сами.
0: Сами, да. Дайте я почему. Так, ну что там пишет? Так, ну, что-то очень много как-то и... Если не читаю, сами понимаете, почему не читаем. Догадайтесь, если что. Вот Дмитрий пишет. Дмитрий Воронеж пишет. У меня жена, выходя из дома, фотографирует утюг, боится, что не выключила. Интересно, какую книгу ей нужно прочитать, чтобы не паранойить. Ну, как книгу, да? Книгу под названием «Сгорела квартира, не паникуй». По-моему, даже есть такая книга, нет?
1: Но есть еще более проверенный способ, еще до мобильных телефонов с камерой, как убедиться, что утюг выключен. Нужно его поцеловать, мне говорили. Вот.
0: А, и не только утюг.
1: Все поцеловать.
0: Абсолютно все. Да, да, и, кстати,
1: плиту газовую вот,
0: поцеловать. А некоторые, например, некоторые не могут вспомнить, остался ли любовник дома. Или муж, ну, или не надо любовника
1: целовать?
0: Да, хотя, нет, если поцелуешь, то можешь, уже не уйдешь.
1: Вот пишет человек с ником, ну, так я смущу немножко, овнистый внук. Он пишет. Постоянно думаю о том, как лежать на кровати, ничего не делать и зарабатывать деньги. Но пока приходится работать как лошадь. А вот есть такая работа, чтобы лежать на кровати, ничего не делать и деньги зарабатывать?
0: Да, конечно.
1: Рантье это называется работа?
0: Нет, это называется проститутка.
1: Там, ну, слушайте, нет, чтобы нормально заработать в этом бизнесе,
0: ничего не надо, говорят.
1: Попотеть надо там нормально.
0: Вы работали, что ли?
1: Нет.
0: А что? У меня был этот, как его, этот, знакомая одна. Она говорила, лежишь. Кстати, это единственная, вот, кроме охранника, это единственная работа, лежа.
1: Ну...
0: Я имею охранников в поле, вы знаете, есть такие?
1: Лежачие полицейские.
0: Да, кстати, лежишь, не паришься. Но, правда, ничего особо не платят. Да, читайте.
1: Вот Вадим спрашивает. Здравствуйте, господин Кремов. Это мы что, в одном доме с вами живем? Я тоже заправку вижу в окно. Татнефть. Ну да, у нас один такой в России, как бы дом с видом на заправку Татнефть. Там мы все там живем.
0: Другого такого, Вадим. Да, другого такого дебильного дома и не строили, на самом деле, чтобы. Да, с видом на Татнефть. И, наверное, вам так его и втюхали, да? Видовая квартира.
1: Я не говорю, что у меня с видом на Татнефть. Я говорю, что у меня близко от дома, в шаговой доступности.
0: Я, кажется, да. А кто это пишет про Татнефть? А как мне его найти?
1: Вадим Унжаков. Или Унжаков, извини, Вадя.
0: Ну, что мне его дают эта фамилия? Я имею время какое.
1: 20:19.
0: 20:19, он же...
1: А вы что, собираетесь звонить в мой дом? Напротив Татнефти?
0: Вы боитесь, я понимаю, в домофон боитесь. А, вот вижу, да, сейчас, секунду. Сейчас я его в хорошем смысле отожму. Так, Вадим, так, а где он? Не видите его, нет?
1: Я вижу. Что? И Татнефть вижу.
0: А, вот, все вижу, да, сейчас. Так, телефон как будто Татнефть. Такой солидный. Видите, какой телефон у него номер,
1: я имею? Уже нет, я уже вот сейчас по другие пырюсь с номера.
2: Номер занят. Оставьте сообщение на автоответчик.
0: Еще автоответчик?
1: Да, слушай, шикарно же.
0: Добрый день, дайте автоответчик. У вас у всех в доме автоответчик,
1: да? Конечно, да.
0: Дорогой район.
1: Да, еще при яйце не поставили.
0: Давайте последнюю парочку.
1: А вот... Петух ваш меня тревожит. Как-то подозрительно вовремя он появился в вашей и нашей с вами жизни. Знаете, такой петух, который...
0: А вот это очень важная оговорка, потому что для тех, кто не понимает, когда вы читаете «Петух ваш меня тревожит», думают, что имеет в виду меня. Как бы, да? Ну, как бы... А? Ну, вы же читаете.
1: Да, вот это... Как-то подозрительно вовремя он появился в нашей жизни.
0: Как... Ну, а вот... Меня тревожит, что Кремов никому не звонит. Пишет человек с ником, дайте-ка я ему позвоню.
1: Вот кто мне звонит постоянно, я сбрасываю. Хороший ник.
0: Че, звонить ему? Так, вот пишет, да, читайте.
1: А вот наш постоянный, как куда же без него, постоянный корреспондент и эксперт Лев пишет. По теме. Ну вот вы сейчас опять будете, типа, смеяться. У меня есть, правда есть тревожность, что у меня испортится здоровье со временем, и от этого уменьшится писюн. Я не хочу такого развития событий и тревожусь.
0: Чувак, у тебя еще писюн есть, а ты уже тревожишься. И вот в этом и есть смысл всей этой тревожности. У нас еще все есть. И писюн, и то, что выше, а выше это, извините, пупок. Все есть, а мы уже об этом думаем, как будто вместо писюна пупок. Так что не надо, пока это все еще есть, ага, же, да? Давайте это...
1: Храните надежду, да.
0: Да, и радоваться тому, что есть. Вот тут у вас что есть?
1: Да все, у меня есть полный набор.
0: Это я вижу. Это набор?
1: Парочки зубов нет родных. Я заменил на искусственные, нормальные.
0: Так что не надо. Пока есть еще, да? Ну, где в писюне
1: порох? Порох в пороховницах, ягоды в ягодицах.
0: А в писюне что?
1: Суница. Ягода,
0: писюница. Ягода, ягода. О! Как хорошо, прекрасно. Звук просто как бальзам по сердцу. Все, товарищи, вы заходите, подписывайтесь на мой телеграм-канал, если что он называется. Смотрите, кто заговорил. А так, тьфу на вас, уважаемый господин Крем.
1: На вас также тьфу, господин.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
3: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы

двухчасовое танцевальное действие, которому Рекорд Пати, друзья, это наша радио-вечеринка в прямом эфире, где мы с вами танцуем на импровизированных танцполах, максимально мощно заряжаемся, раскручиваем планету в правильном танцевальном направлении, опять же. Ну и, конечно же, друзья, как без этого, превращаем вашу домашнюю вечеринку в рекордную посредством нашего музыкального формата, как сопровождения. Вот так вот, наверное, правильно сказать. Короче, я желаю всем вам отличной погоды, отличного настроения такого же. Ну и, конечно, прямо сейчас начинать наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки Рекорд Пати. Рекорд Пати.

0: с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Если что, их там более 100 штук, поэтому выбрать есть из чего и добавить в избранное, разумеется, тоже. Значит, забегайте, значит, ищите, значит, слушайте, значит, находите понравившиеся интернет-потоки для вас. Ну а прямо сейчас еще 90 минут, давайте потанцуем здесь, на радио Тусе. Рекорд Пати.
1: Рекорд.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд.

Это второй час Рекорд Пати, я Тим Вокс. По-прежнему приветствую всех, кто на позитиве. Да, друзья, и впереди нас ждет целый час танцевальной радио-вечеринки Рекорд Пати. Ну и, конечно же, друзья,

Ленинград соберет лучшие танцевальные силы страны на главном событии лета 4 и 5 июля в Петербурге, 11 июля в Нижнем Новгороде, 18-19 июля в Москве. Сцены рекорда на ВК-фесте. Состав артистов, конечно же, смотрите на сайте radiorecord.ru 0+. Ну а прямо сейчас продолжайте наполнять импровизированные танцполы на нашей радиовечеринке Рекорд Пати. Рекорд.

радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше

Часа осталось до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, есть мобильное приложение Рекорда и сайт radiorecord.ru. Во-вторых, прямой эфир Радио Рекорда. Через полчасика расскажу вам о свежих клубных треках в рамках Рекорд Клаб Шоу. В общем, выбирайте, друзья, танцуйте вместе с нами. Ну и, конечно же, улучшайте свое настроение в компании с Радио Рекорд или с семейством интернет-радиостанций Радио Рекорд из мобильного приложения Рекорда. Прямо сейчас, еще 30 минут, давайте потанцуем здесь, на нашей радиовечеринке Рекорд Пати. Record.

в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Забегайте, точно не пожалеете. Если не подписаны, обязательно подпишитесь. Да, все очень просто. Я же Тим Вокс, в свою очередь, никуда не убегаю. Напротив, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя уже в рамках Рекорд Клаб Шоу в следующем часе. То есть расскажу вам о свежих клубных треках. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До

0: Радио Рекорд. Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на Рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Team Vox.
2: Алло, амигос, зовут меня Team Vox, и властью меня данной я открываю новый эпизод Рекорд Клаб Шоу, где в ближайшем часе поведаю вам о тех треках, которые музыкальная команда Рекорда и я, собственно, отобрали специально для вас на этой неделе, чтобы собрать все в часовую селекцию в рамках Рекорд Клаб Шоу и выдать все дело вам. Но прежде чем мы стартанем, забегайте в мою телегу, называется она Team Vox, поболтаем еще за эфирно, обсудим те или иные треки из выпуска. Ну а прямо сейчас давайте начнем Рекорд Клаб Шоу вместе с композицией от британского продюсера Free Jack, трек Know You Better, который вышел 15 июня на лейбле Хексагону Дона Диабло, с которым артист сотрудничает уже не первый год. Кстати, за последнее время Free Jack стал одним из ключевых резидентов лейбла, регулярно выпуская музыку также на Tool Room, Spinning Records и других известных лейблах. Know You Better продолжает успешную серию его летних релизов и сразу появляется среди главных новинок хаус недели. Итак, прямо сейчас Free Jack, Know You Better.
1: Рекорд Клаб. Read you like a paragraph, yeah. Every move is telegraph, yeah. Body talk, no dialogue. No mistakes, no monologue. Same wave, same frequency. You feel like the best of me.

0: Клаб-шоу Nozzy и Sistek Born for You. Да, друзья, релиз состоялся 12 июня на лейбле Tomorrowland Music. История трека началась во время совместной студийной сессии в Лондоне, где Nozzy показал Sistek ранний демо-вариант композиции. Идея быстро превратилась в полноценную совместную работу, ну а финальная версия создавалась между домашними студиями обоих артистов. Для Tomorrowland Music этот релиз стал частью сильной летней серии премьер. Ну а прямо сейчас отличная, сильная работа у нас здесь в плейлисте Record Club Show. Nozzy Sistek, Burn for You.
1: Record Club Team Vox.

Don't Dance Here Anymore вышел 12 июня на лейбле Armada Music у Армина Ван Бюрна. Для Тига это некое продолжение активной студийной работы после серии громких возвращений, потому что помним, что Тига замолчал

0: вместе с германцем Дэн. Трек называется Blackout. Композиция вышла 19 июня на лейбле Now Recordings. За последние годы Дэн уверенно закрепились среди заметных представителей мелодик хаус техносцены, а их работы популярно появляются в сетах ведущих артистов жанра. Новый релиз же, в свою очередь, продолжает фирменную атмосферную линию проекта и стал еще одним пополнением каталога импринта Now Recordings. Итак, прямо сейчас в Record Club Show Дэн Blackout.
1: Record Club.

лейбле Wrong. За последние несколько лет Biscuits стал одним из, наверное, самых заметных, что ли, представителей новой волны британской хаус-сцены, регулярно выпуская музыку на Insomniac, Tool Room, Higher Ground. Короче, его треки все чаще появляются в фестивальных сетах и мощных редакторских подборках крупнейших стриминговых сервисов, в сетах ведущих диджеев, ну и фестивальных диджеев, разумеется, тоже. Ну и прямо сейчас в Рекорд Лап Шоу давайте заценим его свежее творение 29 мая. Biscuits, I, Anna, Always New.

0: Патронами сегодняшнего эпизода Рекорд Клаб Шоу напоминаю вам про телеграм-каналы, плейлисты Радио Рекорд, про мою личную телегу Team Vox. Забегайте, слушайте все предыдущие выпуски Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Лиза, и этот новый эпизод обязательно совсем скоро там появится. Поэтому как только вы увидите, что мы его выложили, смело поделитесь с друзьями, репостните, то есть, ну и сами переслушайте с самого начала до самого конца еще разок. Вдруг что-то важное пропустили, потому что музыки новой много. Я думаю, что вы в этом убедитесь, если посетите наши телеграм-каналы, плейлисты Радио Рекорд и мой телеграм-канал Team Vox. Короче, забегайте и слушайте. Далее про расписание: у нас сегодня вторник, а значит, в следующем часе мои друзья и коллеги Нитрина и Баур в рамках Рекорд Клаба. Меня, в свою очередь, зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки. И adios, amigos. Пока.
1: Рекорд Клаб. Team Vox.

0: Каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Нейтрино и Баур.
2: Доброй ночи, друзья. Ну что ж, 1 июля на календаре, да, второй месяц лета вступает в свои права. Это Нейтрино и Баур на первой танцевальной. Начнем с бенгера от маэстро Эдгита Френч, Монтана, Хугель, Айден, Мартин, Шайн. Долгожданный летний супертрек на Радио Рекорд. Это Рекорд Клаб. Начинаем.

Далее продолжаем новинкой, эксклюзивом от лейбла Contour. Это Мартин Хогер, рейв. Конечно же, рейв. Как мы без него? Нейтринный Баур. Далее еще много интересных летних июльских треков. Не переключаемся.

Ну и в завершение нашего 1 июльского выпуска 22 Bullets and Angel Robo Calling Lights. Нейтрино и Баурма были ровно час на волнах первой танцевальной. Услышимся ровно через неделю со вторника на среду. Полночь на волнах Радио Рекорд. Алелин Поповой, технический перерыв. Ну а мы увидимся еще 5-го, конечно же, на ВК-фесте. Стейдж Радио Рекорд. 5 июля, диджей Нейтрино. Всех жду. До скорой встречи от Нейтрино и Баур. Всем пока. We'll be right back.

0: Радио Рекорд. Регистрационный номер СМИ L, номер FS 77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на Рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Лена Попова.
2: Технический перерыв. Технический перерыв.
3: Час ночи в Санкт-Петербурге. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Меня зовут Лена Попова. И это программа «Технический перерыв» на волнах Радио Рекорд. Сегодня у меня в программе гость, один из хедлайнеров грядущего юбилейного фестиваля «Гамма». Пройдет этот фестиваль с 3 по 6 июля и развернется сразу в трех знаковых локациях Петербурга. По традиции, первый день – это открытие, это 3 июля, официальное открытие фестиваля. Пройдет он в новом центре современного искусства имени Сергея Курехина. 4 июля – главная ночь «Гамма-10» на заводе «Разин», где артисты из 10 стран, резиденты «Индивижн» и наши друзья из разных городов России представят свое видение современного электронного звучания. И порядка 70 представителей актуальной локальной и иностранной электронной и авангардной сцены – участники этого юбилейного мероприятия. 5 июля авто «Гамма-10», последняя ночь, станет кульминацией празднования десятилетия фестиваля. Вечер 5 июля начнется на террасе пространства К-30 на Синопской набережной, а уже в 22 часа запустятся три сцены. Ну и немножечко о моем сегодняшнем госте. Матека с побережья Франции. Это Пьер Деор, человек, который прошел путь от гоа-транса до самых темных и гипнотических закоулков техно, чтобы стать одним из самых интересных продюсеров современной сцены. Звучание Матеки перкуссионное, гипнотическое, глубокое техно с безупречным продакшеном. Матека – эксперт живых выступлений, где каждое его шоу – это уникальное и незабываемое музыкальное путешествие. В своих перформансах он сочетает синтезаторы и софт, оставляя большое место для импровизации. Его выступления затягивают загипнотизированную публику в самое сердце звука. От Марселя до Берлина, от Лондона до Петербурга его темный и гипнотический грув продолжает завоевывать новые танцполы. И сегодня он мой гость в техническом перерыве, а уже 4 июля на Гамма Стейдж, на празднование десятилетия фестиваля Гамма, вы сможете насладиться его звучанием. Я желаю всем приятного прослушивания. У нас с вами ровно час.

1:30 в Санкт-Петербурге. Меня зовут Лена Попова. Это программа «Технический перерыв» на волнах «Радио Рекорд». Сегодня у меня в гостях артист из Франции. Зовут его Матека. И он один из хедлайнеров фестиваля «Гамма» 10-го юбилейного по счету. Так что уже в эту субботу вы сможете услышать его на «Гамма-стейдж» на заводе «Разин».

Санкт-Петербурге 2 часа ночи. Меня зовут Лена Попова. Это была программа «Технический перерыв на волнах». Радио Рекорд. Сегодня в эфире прозвучал гостевой микс одного из хедлайнеров фестиваля «Гамма». 10 лет исполняется «Гамме» в этом году. 4 июля «Матека», в честь этого услышали сегодня в программе, выступит на «Гамма Стейдж». Я тоже с радостью, конечно же, сыграю для вас. Правда, на другом танцполе. Это будет танцпол «Галерея», так что всех жду. Ну, а пока прощаюсь со всеми ровно на неделю. До следующего выхода в эфир программы «Технический перерыв». Ну, а с теми, кто собирается пойти на «Гамму», мы увидимся уже во всех трех локациях, на которых пройдет празднование десятилетия фестиваля. Пока желаю всем спокойной ночи.

0: Радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на «Рекорде». Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Оливер Хелденс.
2: Yo, what's up, beautiful people? It's Oliver Heldens here, and welcome back to Healthy Radio. Thank you for tuning in with me today. I hope you have been holding up all good this week. I've got a big new episode for you. But now, let's kick off the show with some great vibes. All right, enjoy.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.